0: послушаем, оценим. Я еще не слышал этот трек ни разу, но надеюсь, как и все остальное, на русском мне понравится. Добрейшего всем, любого времени, сколько бы ни было, пусть только все будет хорошо.
1: На русском радио.

0: Да мы верим, верим. И я думаю, что среди нас именно прекрасная половина разбирается в оптимизме значительно круче всех. Ибо же только вы, девчонки, знаете, как легко и непринужденно можно превратить полосу брюнетку в полосу блондинку. Да, конечно же, темная полоса обязательно сменится светленькой, потом беленькой, а потом, даже не знаю, дайте 3:31 на наших раскрадейных. Стас Пьеха и Гузель Хасанова только что на волне Русского радио. Дальше убираем чудо. Нюша первая, тут ж ничего не поделать. Ее авторство — песня. Слава появится с треком «Одиночество». Ну, кто сказал тебе? Вопросик от Николая Баскова. Появится Настя и Дим Билан, свежеиспеченный дуэт под названием «Эпилог» и многое-многое другое, не менее любимое на Русском радио. Я, кстати, поздравляю нас и вас с тем, что за окном светлеет, а значит, уже скоро буду констатировать, что наступило доброе утро. Пока аккуратненько. У вас совершенно точно наступило. Вам его доброго и бодрого. Вы, пожалуйста, отдыхайте по полной, раз у вас уже время к обеду. Кстати, приятного аппетита. Ну, а вам персонально уже доброго вечера. Во всяком случае, вы крепко поработали с тем, чтобы уже туда вступить. Время разное, но отношение к жизни должно быть одно. Все будет хорошо.
1: На Русском радио.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: Бирюзки. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на Русском радио. Русское радио в твоем мобильном.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.

0: Я, конечно, не утверждаю, но, кажется, были времена, когда была написана эта песня, сайт безнадега.ру существовал. На его судьбе ничего не знаю. Может быть, кто-то перекупил. Ну, например, собрались на утреннюю пятиминуточку, и что-то дела у нас идут не очень. Может, нам перекупить непосредственно сайт с названием безнадега.ру? Ну, или это изначально был стартап, который приторговывал пессимизмом? Я не в курсе. Иванушки Интернешнл, вот это я точно знаю. Только что на волне русского радио отметали. Насчет радуги, кстати, я тоже не уверен, но лужи точно после дождя будут. Так что, дети, готовьтесь. Надевайте резиновые сапоги и шлепать по лужам. Я любил. 3.47 на наших русскородийных. Нравится жить. Мари Краймбрери на русском радио. Ну и многое-многое другое, как всегда, на русском соответственно. А сегодня, к слову говоря, хотелось бы поздравить непосредственно представителей водных стихий. Не луж, конечно же, а речек и морей. Всех причастных, безусловно, поздравляю с вашим профессиональным праздником. Пусть у вас все будет хорошо.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Вы тоже заметили, что незнакомая песня в начале свежего музыкального часа на русском радио. Не знаете, почему это? Потому что это новинка. Самая новая песня на русском радио от Александра Воробьевой. Так и называется «Привет, моя меланхолия». Привет, меня зовут Дмитрий Лебедев. Я тут на меланхолию не претендую, на печальку, впрочем, тоже. Напротив, если вам не хватает позитива, всегда рад помочь. Особенно сегодня, в воскресенье, мне кажется, вообще делать нечего. Если бы в понедельник, да, пришлось бы прям вытаскивать. А тут, мало ли, взгрустнулось на секунду, следующая секунда непременно будет приятной. 4.06 у вас столько же. Нам раненького такого, но не менее доброе утро, чем у вас. Конечно же, вам доброго дня, а вам уже доброго вечера. Плакать не надо. Но если вдруг приспичило, то, знаете, делайте это так же шустренько, как Артур Пирожков. На русском радио, например. Тикает тот, группа Монокини. Появится также Филипп Киркоров с песней «Давно все хорошо». Ну и «Бери и беги». Гимн еще прошлого года, но и в этом летом он нам, несомненно, пригодится. От Зиверт, само собой разумеется. Добрейшего всем дня, пусть все будет хорошо.
1: На русском радио.

0: Ну, это все, конечно, хорошо, но мне кажется, чувство самосохранения должно водиться в любом организме, даже у Алешеньки. Раз что он надумал рассредоточиться под окном, нужно учитывать риски. Вдруг какая-нибудь кошечка или кот, например, решит сигануть из окна на природу. Ну и чтобы обезопасить себя, разумеется, в кудри Алешенькины, безусловно. По-моему, светленькие они там были по песне. Кстати, если кто-то не узнал, Татьяна Куртукова на русском радио. Песня, разумеется, называется «Алешенька». Ну, не в смысле, потому что есть Алеша у тебя, а просто Алешенька. 4:32 минутки на наших раскрадинах. У нас раннее утро. Кто-то скажет, да вы что? Ну, а что-что? У вас тоже такое было? Да, я понимаю, что сейчас у вас уже добрый вечер полным ходом. Но ведь 4 утра, вы можете мне возразить, да когда это было? Когда? Сегодня. Кстати, для тех, кто любит точность, 5 число сегодня, месяц 7, год 26, если что. Меня зовут Дмитрий Лебедев, это все еще по-прежнему, потому что обещал до 8 утра, значит, буду между песнями. Доброе утро.
1: На русском радио.
0: Вам, конечно, доброго дня, а вам доброго вечера.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну, перепутала и перепутала. Чего мы будем гревать на эту тему? Надеюсь, со временем навыки в ориентировании появятся. Группа «Серебро» в начале свежего музыкального часа на русском радио. Что могу сказать? Всякая любовь бывает, да, бывает такая грустная. Собственно, бывает и любовь к труду. С днем трудоголиков вас, если вы таковым являетесь. Вот только не вздумайте отпраздновать это событие работой. Сегодня все-таки выходной день. Отдыхайте и наслаждайтесь им, этим самым выходным. Я хотел бы вернуться уже от международных праздников к нашим российским. Замечательный день работников морского и речного флота России. Поэтому всех причастных, разумеется, поздравляю. Если дозволите этим летом попрыгать с какой-нибудь баржи, буду вам очень признателен. Да, до сих пор у меня детство играет. Ну, приблизительно там, на чем плавки держатся. 5.05 на наших русскородийных. Всем, конечно же, шлю большущий привет. Не забывайте улыбаться. И о том, что время на месте не стоит. Если что-нибудь приятное задумали, осуществляйте. Все-таки до утра мы уже дотянули. Видите, как все быстро пролетело. Стас Пьеха на русском радио. Да, песня, как многие догадались, так и называется «До утра». «Кукла» от Артика и Асти. Группа «Градусы» появится. Алсу и Вань Дмитриенко в самое ближайшее время. Всем желаю отличного воскресенья.
1: На русском радио. До утра.

0: Надо, наверное, будет поглубже как-то ознакомиться с биографией Елены Терлеевой. Если она реально проявила когда-то себя в жизни, может быть, не топ, но все же отличным менеджером, можно будет попросить ее, помимо солнца, пристроить где-нибудь наши московские облака и тучки. Они нам, хотелось бы сказать, не пригодятся в ближайшее время, но синоптики утверждают обратное, поэтому мне хотелось бы устранить их окончательно бесповоротно. Ну, как говорится, упреждение. 5.28 на наших раскрадинах. Конечно же, мы все рассчитываем на отличную погоду, но, с другой стороны, какое-то лето у нас задалось сырое, непрофессиональное. Но будем надеяться, что вырастет на глазах и, соответственно, порадует нас не просто жаркими днями, а они и впрямь будут жаркими с дождями. Ну и просто солнечными. Вот весь фантазер, да? Мод на русском радио прямо сейчас. Намек на нас. Плачь и смотри от группы Непара. А также появится Полина Гагарина с песней «Вчера». И нечто сегодняшнее. Я бы даже сказал, новиночка на русском радио от Жасмин. Какое счастье. Да, что я с вами в том числе. Всем шлю большой привет. И да, желаю вам отличного воскресенья.
1: На русском радио.

все будет солнечно хорошо.

0: вчера.
1: Новая песня на русском.
2: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
3: Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою новую...

0: Реклама на русском.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца. Руй в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Что мы говорим женщинам, которые называют нас красивыми?
4: Спасибо, мам!

Коллектив Hi-Fi, конечно же, на волне русского радио. И, насколько я понял из их выступления, из дома они рванули, не подумав о финансовой подушке безопасности. Что-то остается, конечно, обратно к маме. Но помним, мамина шея, конечно, любимая, но сидеть на ней половину жизни абсолютно точно не стоит. Надо переходить к самостоятельности. Можно начать с малого. Перед тем, как зарабатывать, нужно как-то себя по-другому проявить. Скажем, придумать шутку какую-нибудь очень крутую. Замечу сразу, просто посмеяться над мопедом невесты недостаточно. Нет, шутка должна быть не кислой, поскольку на русском радио сезон номер 2. Если вы что-нибудь такое действительно придумаете, то не забудьте прислать это на русское радио. Наш сайт www.radio.ru. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей же, ну, в данном случае вашей же шутки. Со всеми подробностями, конечно же, можно ознакомиться на нашем сайте. Они там имеются в круглосуточном режиме, как и все остальное. Заходите. www.radio.ru. Желаю вам удачи. Ну, а про мопед мы тут как-нибудь сами разберемся и уже, разумеется, в кулуарах похихикаем. Стас Костюшкин и Настасья Самбурская на русском радио. На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ох, люблю я эту неопределенность. Ну, что значит где-то? Где-то можно расширить вообще до неопределенных пределов. Не только брачный кортеж где-то. Возможно, даже девушка на гондоле стоит, вполне себе холостой гондоле, и машет на всю Венецию. А может быть, уже на суше ваш дорогой и прекрасный капитан в очередной раз рассказывает вам историю, как совсем недавно на не менее прекрасном судне он шел из Волгограда в Москву, а его сопровождали по бокам целые стаи дельфинов. Да, я тоже думаю, что он чутка привирает. Я не припомню волжских дельфинов, но, с другой стороны, у человека сегодня праздник, соглашайтесь. День работников морского и речного флота России. Мои поздравления всем причастным. Я думаю, что все у вас будет хорошо. Нет, я в этом даже уверен. Самые наилучшие пожелания вам. И отметьте как следует сегодня. Кстати, поздравляю абсолютно весь состав, включая, разумеется, Кока. Но куда же вы без него? И приятного аппетита заодно, раз уже заговорили о такой славной профессии. Вот вам, например, у вас уже обеденный перерыв. Приятного вам. У вас утро доброе, у вас вечер добренький. И, надеюсь, как всегда, затейливый. Все у нас с вами обязательно будет хорошо. Отдыхайте, воскресенье все-таки за окном. Любимый человек рядом, надеюсь. Если нет, давайте про него послушаем. Анивар буквально через пару секунд. Иракли очень скоро появится. И абсолютно новая песня. Да шучу я, какая она новая от группы «Сливки». Это, наоборот, золотая история. Одни из самых крутых треков, которые остались с нами навсегда. Все это очень и очень скоро. Нет, без новинок, конечно, не обойдется, но это чуть позже. А пока всем большой привет, и да, у нас все получится.
1: На русском радио.

0: Ох, мне бы такую работку по жизни, чтоб прямо на собеседовании сказали, знаете, от вас требуется, чтобы вы пели и танцевали. Ну, в крайнем случае, не знаю, просто подпевали и еще можете бурчать на погоду. Вот так вот. И я бы еще резюме им свое преподнес, где было бы написано, что я очередь не люблю. И они, а кстати, ждать не надо. Все исключительно без очереди. Ну, красота же, думаю я. Ну, хотя бы по выходным. Ну, почему нет? Не на работе, так хоть на отдыхе. Мари Краймбрери на русском радио. «Давай не ждать», так и называлась песня. «Дальше не грусти». Отличный настрой. И то, и другое я абсолютно поддерживаю. Дмитрий Колдун. Кстати, через пару секунд группа «Фабрика» появится. Валерия будет и Владимир Пресняков. Песня называется «Выше облаков». Вот бы хорошо, чтобы сегодня все жидкости именно там и оказались. Чтоб не ниже. Потому что, ну, этот прогноз от синоптиков прям буквально до середины июля. Дожди. И потом еще дожди. Мне не нравится. Но, с другой стороны, хотя бы без духоты. Почему нет? Привет абсолютно и всем. Конечно же, отличного вам дня и прекрасного воскресенья к тому же.
1: На русском радио.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Что слушать?

0: Нет, ну, хвалиться, конечно, это святое. С другой стороны, как вы понимаете, афиша – вещь ненадежная. Вот вы на ней просто как новенький, и буквально через полчаса, через полчасика, конечно же, на ней появляется что-нибудь особенное. Рожки, например, может быть бородка, и я бы сказал, или потом доскажу.
1: На русском радио.
0: Нет, ну за мной не застрянет. Конечно же, доскажу. От Феликса Эдмундовича Дзержинского вас могут отличать действительно только рожки. Оборотка похожа, да. Или, я не знаю, подрисовать случай с Жиганом кудри и подписать, что это какого-нибудь юбилей Александра Сергеевича Пушкина.
2: Мне нужен твой совет.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Президенты России и США обсудили урегулирование российско-украинского конфликта, в том числе с учетом предстоящего участия Трампа в саммите НАТО в Турции 7 и 8 июля, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, американский лидер подтвердил готовность содействовать прекращению боевых действий. Беседа Путина и Трампа продолжалась почти полтора часа. В Министерстве труда рассказали о возможности перехода на 4-дневную рабочую неделю. Российское трудовое законодательство позволяет предприятиям перейти как на 4-дневную, так и на 6-дневную рабочую неделю, сообщил глава ведомства Антон Котяков. Каждая компания может выбрать оптимальный график работы, добавил министр. Вопрос перехода на 4-дневную рабочую неделю обсуждается в стране уже не первый год. В Госдуме предложили предупреждать о концертах под фонограмму до оплаты билета, чтобы зрители понимали, будет ли артист петь вживую или использовать заранее записанный основной вокал. Письмо с таким предложением депутаты направили в Федеральную антимонопольную службу. Авторы обращения отметили, что закон уже обязывает сообщать об использовании фонограмм, однако не установлен единый стандарт раскрытия такой информации. Женщины ищут работу в среднем на месяц дольше, чем мужчины. Они трудоустраиваются примерно через полгода. Это следует из последних данных Росстата, которые приводит ТАСС. Большинство подыскивают место, обращаясь к друзьям, родственникам и знакомым. Около четверти ищут работу через службу занятости. Женщины опережали мужчин по срокам трудоустройства во время пандемии, когда вырос спрос на медсестер. Курс юаня на выходные 11.38, доллар 77 рублей 23 копейки. На этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Дмитрий Лебедев.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио.
2: Ну что, доброе утро всем! Конечно же, отличного вам настроя в конце прошлого часа. Прямо разругался с горлом, некоторые уже откликнулись, здоровье нажелали. Да, справлюсь, обязательно справлюсь, зато вот так мы и выяснили, что я пою не под фонограмму. Более того, даже стараюсь больше говорить не под фонограмму, а поют пусть специально обученные люди, ваши любимчики, которые на русском радио вводятся, просто как в естественной среде, самыми лучшими песнями, само собой, разумеется. Мне же хотелось бы прямо сейчас еще разочек поздравить всех, кто связан с водичкой, разумеется, по профессиональным каким-то каналам. День работников морского и речного флота России. Сегодня, кстати, в Беларуси тоже подобный праздник, но назвали покомпактнее. День работников водного транспорта в Беларуси. И вас поздравляю, конечно, с вашим профессиональным. Мы надеемся, что все у вас будет хорошо. И если у нас все будет хорошо с погодой, то, вероятнее всего, по крайней мере, по Москве-реке будет возможность покататься на пароходике. Это все мои планы пока на водные экскурсии, но если что-то еще появится, все равно на вас рассчитываем. Здоровья, счастья, удачи и, разумеется, на поприще рабочим, чтобы также все было хорошо, как вы того желаете. Ну и чтоб компас не подводил, кажется, так ударение ставится у вас. Если что-то напутал, уж извините. Сергей Лазарев поет «Компасы», я уж решил угодить и вам, и ему одновременно. Дальше появится группа «Виагра», Филипп Киркоров будет, «Отпетые мошенники» и Жень Малахова. И это только самое ближайшее. Добрейшего вам утречка, доброго дня вам, а вам уже, конечно, доброго вечера. Русская с вами, и я.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Решили с женой начать все сначала. Так она даже на первое свидание не пришла.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
3: Русское радио.

0: Ну, знаете что, с первым самолетом, конечно же, секрет никакого. Всем известно, что первую посудинку воздушную с двигателем внутреннего сгорания по-братски наваяли Уилбер и Орвилл Райт. Фамилия какая отличная, Райты, то есть правильные пацаны. Их изобретение, я подумал, потестить интернет, и, может быть, меня даже на работу возьмут, если вдруг нужно какие-то сложные вопросики позадавать, на которые невозможно ответить. Вот я тут же и ввел второй самолет в мире. Но не тут-то было, интернет стал смышленым. Нет, ответа, конечно, у них не нашлось, но они приблизительно так это сказали. Строго говоря, второго самолета в мире как такового единого не существует. Ну как так, а? Что за математика такая? Первая есть, второго нет. Видимо, все как подорванные начали эти самолеты изобретать. Прям даже не знаю, как на это реагировать. Хотя, с другой стороны, птицы тоже на первую и вторую не делятся, но у нас тут даже птичка намечается от Хамали и Наваи. Вторая птичка, в принципе, есть, это я, Дмитрий Лебедев, привет всем большущий. Ну а сейчас прям абсолютно единичный вариант, хендмейд от Данила Мастера, Малахит. Группа Винтаж, безусловно, на русском. Добрейшего всем утречка, доброго дня вам и доброго вечера вам. Все у нас обязательно будет хорошо, я шлю вам большой привет и обещаю, что еще какое-то время я точно буду в вашей компании между песнями. Они отличные. Подтянется елка, будет Сагдиана, да и многое-многое другое. Самое главное, чтобы вы справились с выходным днем. Ну, чтобы, я не знаю, за работы всякие не хватали. Сегодня еще и день трудоголика. С этим никого не поздравляю. Хватит. В понедельник отметьте, а сегодня отдыхайте.
1: На русском радио.

0: Если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

Ленске. Не пропустите! Сегодня в 9 утра на Русском радио. Что слушает страна?

0: Нет, ну, честно, я бы не ограничивал человеческие возможности. У нас их много. Достаточно вспомнить, сколько отверстий есть у человека. Да полно. Музыку воспринимаем ушами, пропускаем через сердце. Конечно же, не зря же русское радио старается. У нас все только самое лучшее. Но одной музыкой сыт не будешь. Я предлагаю впускать не только ее, но и, например, впустить в рот тортик. Ну, кто вас осудит? Выходной день сегодня. Да и к тому же он большой, никто и не заметит. Так думал я в детстве, пока он не становился плоским, как Бивис и Батхед. Там уже потом не отмазаться. Но ничего страшного, это было давно. С тех пор ничего не изменилось. Только меньше меня кто-то контролирует. Поэтому вам сегодня тоже предлагаю предаться хотя бы чуть-чуть эгоизму, и тогда жизнь прям новыми красками. Ну или в следующий раз. Я бы даже сказал когда-нибудь. Даже не я бы сказал, а Дмитрий Маликов. А я распрощаюсь. До следующего раза. Дальше по неделе обязательно услышимся. Еще раз поздравляю всех работников речного и морского флотов. Можно сказать? Или все-таки флота? Ну, давайте, как полагается. День работников морского и речного флота России. Мои поздравления, искренние пожелания. И чтобы все было хорошо. Пока.
1: На русском радио.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России отменили срок давности на оспаривание приватизации религиозных объектов. Такой закон подписал президент. Согласно документу, если культовое здание в прошлом было приватизировано с нарушениями, суд сможет признать сделку недействительной и вернуть объект церкви спустя любое время. Ранее в Госдуме рассказали, что в советское время многие культовые здания перешли к государству и муниципалитетам, а во время приватизации часть из них оказалась в частных руках. В президентской академии госслужбы РАНХИКС предложили передать бюджетные места вузов Москвы в регионы. Эксперты считают, что перераспределение цифр приема может стать инструментом борьбы с оттоком молодежи. Как отметили специалисты, сейчас почти каждое второе бюджетное вузовское место сосредоточено в Москве и Петербурге, тогда как в регионах количество бюджетных мест на 1000 выпускников школ в 2-3 раза ниже. Продажи новостроек в Москве сократились до минимума за 6 лет. Объем продаж по итогам первого полугодия составит менее 1 миллиона квадратных метров. Это на 30% меньше аналогичного прошлогоднего показателя, пишет газета «Ведомости». Причина – высокие цены и дорогая ипотека. Спрос на новостройки снизился не только в Москве, но и в других мегаполисах. Сильнее всего он упал в Петербурге почти на треть за месяц. Ну и последнее. Россиянам назвали стоимость базового набора для пикника. Стандартные корзины для выезда на природу обойдется в 1150 рублей на человека. Больше всего придется потратиться на сыр и ветчину. В продуктовый набор также включили орехи, воду, яблочный сок и морковные палочки. Кроме этого, аналитики учли стоимость салфеток, антисептика, одноразовой посуды, пакетов и средства от комаров. Ранее опрос показал, что четверть россиян хотя бы раз в год устраивают отдых на природе. На этом пока вся информация о развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: Дембельский альбом на русском радио.
1: Доброе утро, мои хорошие, мои дорогие и любимые. Сегодня 5 июля, а в первое июльское воскресенье отмечается День работников морского и речного флота. Поэтому мы поздравляем всех моряков и речников пассажирского, торгового и ледокольного флотов, портовиков, судоремонтников и многих-многих других специалистов с их профессиональным праздником. Ура, ура, ура! А 8 июля, уже в эту среду, наша страна будет отмечать День семьи, любви и верности. Семья, любовь и верность – это самое главное, что нужно нашим воинам, да и вообще каждому человеку. Это прекрасный праздник, который посвящен нашим святым Петру и Февронии. У них такая интересная история любви. Кто не знает, обязательно почитайте. И, конечно же, я всем желаю добра, любви и счастья. А 10 июля, в пятницу, День воинской славы России. Будем отмечать День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении. В результате Полтавской битвы Россия вернула себе и конно-русские земли, и выход к Балтийскому морю. Вот такая важная была битва. Ну а теперь, что я вам хочу сказать, что я вам желаю отличного настроения. Просыпайтесь и очень жду ваши сообщения на страничке Русского радио ВКонтакте и также на страничке Дембельского альбома тоже ВКонтакте. Пишите. Обязательно все прочитаю. Ну а сейчас музыка на русском радио, а потом снова я и вы.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».

0: фантазии на банковскую карту.
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
2: Русское радио.

0: дорогие мои прекрасные. Ну вот он, июль, уже первый месяц лета пробежал, мы не успели оглянуться, но на самом деле у многих сейчас сыновья возвращаются домой после года службы, уже дембель у ребят, и, конечно, я представляю, какое счастье испытывают родные и близкие, когда их сыновья возвращаются домой после года службы. Вот сейчас с одной такой очаровательной девушкой мы пообщаемся. Светлана, доброе утро!
1: Доброе утро, Русское радио!
0: Как настроение в связи с тем, что скоро ваш сын вернется со службы?
1: Очень ждем этой встречи, потому что буквально на днях сын возвращается и будет дембель. Готовимся всей семьей. Год пролетел, год был тяжелый, но этого, как говорится, мы ждали.
0: Да, но год прошел и быстро прошел. Как готовитесь? Что-то будете готовить особенное?
1: Да, будет целая семья, стол, потом друзья.
0: И вечериночка.
1: Конечно, конечно, куда без нее.
0: Согласна, да. Свет, скажите, как фамилия, имя вашего сына и где он служит?
1: Сына зовут Богатков Александр Алексеевич. Сначала был в Пскове, учебка была, вот, но последний, вот как с полгода, дослуживает в Йошкар-Оле. Ракетные войска.
0: Далековато. Да. А вы где живете?
1: А мы сами живем в Нижегородской области, Кавернинский район, поселок Кавернино.
0: Поняла. Прекрасный, красивый город. Да. Я так понимаю, что вы его не видели за этот год, да, сына?
1: Нет, не удалось никак. Только, но звонит вот по выходным, когда получается. Но рады очень, конечно, каждому звонку. Ждем с нетерпением.
0: Ну, тогда эфир ваш. Передавайте привет вашему сыну.
1: Очень хочу передать привет со всеми родственниками, с папой, с сестрами, с крестными, с бабушкой, с дедушками, нашему сыночку, внуку Богатырю Александру. Хотим пожелать, чтобы быстрее этот денечек настал, хотя уже остается совсем немножко. Вот, очень его ждем и любим. Очень соскучились.
0: Прекрасно. Ну что ж, скоро этот день уже настанет. Пора, как говорится, ставить пироги.
1: Это точно.
0: Да. Ну, я рада, что вы такая счастливая, довольная. Всем вам тоже большой привет от Русского радио. Вам полагается подарок. Футболка и кружка с моим изображением на память о том, что буквально вот на днях ваш сын вернется из армии. Будьте счастливы, Света. Всего вам самого-самого лучшего.
2: Дембельский альбом на Русском радио.

0: утро, кто только что к нам присоединился. Напоминаю, это Русское радио, а программа «Дембельский альбом». Я ведущая этой прекрасной программы, Анечка Семенович, сегодня с вами в это прекрасное воскресное утро. Лето у нас в разгаре, оно у нас какое-то переменчивое, непостоянное, как капризная девчонка. Зато я у вас девушка постоянная, каждое воскресенье, как положено, с вами с утра на волнах Русского радио. В общем, перехожу к вашим сообщениям. Поехали! А привет летит в войсковую часть 12-689, поселок Мирный, от Александра Буслыгина из Наро-Фоминска. А Максим Рокотов из Тобольска передает привет в войсковую часть 62-716, город Североморск, 7 футов под килем, моряки. Огромный привет Лазареву Виталию шлет Татьяна Липинская из Таганрога. 5 месяцев, как его призвали служить. Легкой службы тебе, ждем тебя, скучаем и очень любим. Огромный привет в войсковую часть. У нас летит 3424, город Дзержинск. И передает нам его Ростислав Иваненко из Нижневартовска. Горячий привет своему брату Олегу Кумарину передает Вика Репнова из Клина. Служи хорошо, я тобой очень горжусь и очень жду домой. Аня, передаю привет всем, кто служил в войсковой части 98-311. Это пишет Илья Зорин из Благовещенска. Всем легкой службы, ребята. Спасибо, Русское радио, что вы есть. Ну что, мои дорогие, так много ваших теплых приветов. Спасибо огромное. Они так нужны нашим ребятам, которые служат. Это такая поддержка для них. Это такая опора. Пишите, не скупитесь на добрые теплые слова. А я вам за это поставлю любимую музыку на Русском радио.
1: Дембельский альбом на Русском радио.

0: мои дорогие, снова я с вами, и снова я вам признаюсь в любви, и желаю вам всего самого лучшего, прекрасного и хорошего летнего настроения. И у меня тоже настроение великолепное, потому что, вы знаете, вижу много сообщений перед собой. Круто, что и летом вы с нами на волнах Русского радио, потому что летом многие любят спать подольше или где-то в отпуске, пропускают программы, но вы всегда рядом, и я очень это чувствую. Благодарю вас за это. Это бесценно. Ну, а сейчас ваши прекрасные сообщения. Горячев Павел из Ставропольского края передает привет в 371-й отдельный батальон штаба ПУ РВО, 12-я бригада спецназа ГРУ. А Веселов Юрий из Петрозаводска шлет большой привет своему лучшему другу Василию Князеву, который служит в Ярославле. Желаю ему успехов и удачи в службе. Летит привет от Евгения Емельянова из города Чебаркуль. А всем сослуживцам большой привет, войсковую часть 29532 ГИО Барнаул. А еще у нас есть приветик от Арзамасова Константина из города Бузулук на Северный флот, войсковую часть 08-275, 1-й батальон. А от Михаила Миронова из Нефтекамска летит привет всем, кто служил в 64-й отдельной роте ПВО Одинцова-1. Привет, Русское радио! Передаю привет своему любимому солдату Валентину Полосухину. Это пишет нам Светлана Надеждина из Орска. Жду твоего возвращения и очень скучаю. Пусть время службы прилетит незаметно. Спасибо вам, мои дорогие, за такие теплые строчки. И поверьте, время службы так быстро пролетает. Вот тут у нас программа пролетает час за секунду, а год пробежит, и не успеете оглянуться, как ваша любовь к вам вернется. Тогда уж ее никуда не отпускайте больше. Ну а сейчас музыка на Русском радио.
1: Дембельский альбом на Русском радио.

0: шутить Антона? Невозможно!
1: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично!
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски!
0: Не кислые шутки!
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+.

0: Реклама на русском.
1: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица» нарезка 200 грамм всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Ученые изобрели новый тест на внимательность. Одна полоска внимательный, две полоски невнимательный. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Воскресенье – это день самый долгожданный.
1: Потому что на посту Семенович Анна.
2: Дембельский альбом. Каждое воскресенье. Саня Семенович.
3: Мои волшебные, снова с вами я на волнах Русского радио. И передо мной есть несколько приветов, которые остались еще с прошлой программы. Я, как всегда, обязательно их зачитываю, как вам и обещала. Привет всем, кто служил в войсковой части 40-515 Анапа. Такелажная рота. Передает его нам Иван Чугунов из Кемерово. А Юлия Токарева из Вологды, Татьяна Маркова из Омска и Александр Мартынов из Новосибирска передают привет всем, кто служит России и защищает нашу страну. Ребята, мы вами гордимся. Огромный привет Ане Семеновичу за такую нужную программу «Дембельский альбом» на Русском радио. Учит будущих солдат патриотизму, преданности, мужеству и смелости в армейской жизни. И это наш Николай Узу. Ну что, моя хорошая, вам хочу сказать, что вас очень люблю, желаю вам хорошего настроения, позитива, радости и любви, наслаждаемся летом, не сидим дома, а побольше гуляем, плаваем и получаем от жизни удовольствие. Встретимся мы с вами ровно через неделю, 12 июля, это уже будет практически половина лета, так что не упускайте каждое мгновение этой прекрасной пары. Жду ваши сообщения на страничке Дембельского альбома ВКонтакте, пишите, пожалуйста, добрые слова нашим ребятам, которые служат в армии, они для них очень-очень важны. Ну и желаю вам всего самого прекрасного. Услышимся ровно через неделю. Ваша Аня Семенович. Пока-пока.
0: Роднее ближе станет дом, когда есть дембельский альбом.

0: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионал Строй».
1: Если следить за здоровьем, можно хотя бы знать, куда оно ушло.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.
3: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин, делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
4: Странно. Я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент России подписал поправки в налоговый кодекс, призванные стабилизировать внутренний рынок топлива и сдержать рост цен на бензин. Одно из главных изменений – документ разрешает смешивать бензин с другими компонентами для получения высокооктанового топлива. Кроме этого, поправки предусматривают послабление для компаний, которые продают произведенный за границей бензин на российском рынке. В Госдуме предложили заменить сразу несколько документов одной картой и объединить в таком компактном пластике, в том числе водительские права, документы на машину и выписку из Единого госреестра недвижимости. С инициативой выступил Комитет Госдумы по социальной политике. В перспективе, по мнению депутатов, единую ID-карту можно будет интегрировать с банковской картой. Министерство просвещения до конца июля утвердит новый стандарт обучения в 10-11 классах. Главные изменения коснутся точных и естественных наук. Уроки математики, физики, химии и биологии станут более прикладными. Кроме этого, ученикам начнут прививать навыки работы с искусственным интеллектом. Ну и последнее. Лингвисты назвали 5 самых длинных слов русского языка. Они насчитывают от 29 до 55 букв. Очень длинные слова чаще всего встречаются среди химических терминов, которые фактически раскрывают формулу вещества. Среди известных примеров – гидрозинокарбонилметилбромфенилдегидробензодиазепин в слове 50 букв. Долгое время самым длинным в русском языке считалось слово «превысоком многорассмотрительствующий» из 35 букв. Оно относится к старинной официально-деловой лексики. Курсы валют на выходные. Юань 11.38, доллар 77 рублей 23 копейки. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио главное утреннее шоу страны по выходным. Крутую по-русски.
2: Сегодня в день трудоголика всю работу мы берем на себя. Разгружать огромные мешки с любимыми песнями. Поднимать ваше настроение будут самый культурный прораб на нашей музыкальной стройке Андрей Макеев. И я уже запустил шутка-мешалку бородатый разнорабочий Миша Набоков. Это «Вкрутую по-русски». Доброе утро!
3: Виа! Поднимай!
4: Поднимай! Чуть левее!
3: Да чё?
4: Я это Лену Журавлеву направляю. Куда, в какой момент она будет приземляться, чтобы она, чтобы ее посадили на нужный
2: стул. Ее просто в окно, через кран.
4: Строительный кран, ее туда-сюда. Ну, Ленка у нас такая.
2: Конечно, она кулинарную рубрику ведет, поэтому ее надо краном.
4: Согласен, но она сейчас еще в строительной бригаде наготовит.
2: Пока далеко еще.
4: У нас 100 человек в бригаде строительной, сейчас она наготовит всем и потом уже придет. Ну, поднимут ее на кране. Лена Журавлева, рубрика «Лена жарит» нас ждет ближе к концу часа. Так. Параллельно с этим мы будем строить наш час из самых лучших песен страны. Поэтому будьте готовы, пожалуйста, наслаждаться.
2: И танцевать безостановочно. Сегодня мы танцуем, Андрей. Я вот так решил.
4: Немножко отдохнем в игре, накрутили по полной.
2: Ну, только чуть-чуть совсем.
4: Естественно.
2: Буквально несколько минут.
4: Ну и самая главная новость, о которой я вам расскажу через пару песен, это, знаете, связано с тем, вот вы сейчас завтракаете, наверное, сидите дома, за столом, наверное, как надо.
2: Скорее всего.
4: А что, если, например, взять и накрыть завтрак или обед в воздухе? А? Что из этого получится?
2: В воздухе?
4: Вот такая у меня будет новость через две песни.
2: Или, допустим, принести продукты из воздуха.
4: Ну, это мы уже научились, Миша.
2: Это
4: уже...
2: за неделю до зарплаты это, все это проходит.
4: Вот это было уж сейчас уже не смешно, Миша. Потому что
2: почему? Это смешно.
4: Это наша реальность.
2: Нет, это смешно.
4: Все, достаточно. Я отработал свои.
2: Молодец.
4: 5 копеек.
2: Перед этим, конечно же, всем наша традиционная зарядочка. Вообще, что ответить своему тренеру на вопрос, почему ты не был на тренировке, расскажет группа «Непара» с песней «Другая причина».

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Так, для сохранения молодости новость у нас прямо сейчас.
2: Мы готовы.
1: Самый экстремальный обед в мире сделали парашютисты. Они накрыли стол прямо в небе.
2: Что же их привело туда? Просто так? Просто
1: заметьте, так ничего, я замечу так, что это не метафора. То есть не просто они победили уже на небе, а именно...
2: А, в этом смысле? Хорошо, что ты уточнил.
1: Живые люди совершенно были. Спортсмены прикрепили себя к столу и буквально выпали из самолета. Во время свободного падения они успели чокнуться бокалами, разрезать стейк и спокойно пообедать на высоте нескольких тысяч метров. Наконец-то люди поели. Просто насколько их доставали во время обеда?
2: Соседи, наверное, да, с утра.
1: А может быть, я не знаю, может быть, родственники...
2: Родственники, друзья, все поприезжали.
1: Спокойно, наконец-то можно было поесть только так, когда ты с самолета прыгаешь, и никто не мешает. Можешь разрезать стейк, делай, что хочешь.
2: Может, это свадьба была такая?
1: Может быть, да.
2: Сэкономили?
1: Да, да. На родственник, на всех остальных.
2: Я еще, знаешь, что подумал? Здесь, на такой высоте, главное не затягивать с тостом.
1: Да.
2: На высокой-высокой горе.
1: А то пока дождешься.
2: Давай быстрее!
0: Крутую по-русски!

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Для увлекательной беседы с женщиной достаточно молча методично кивать головой.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
3: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Вот те раз. Вот те два. Макеев Набоков. Крутую. По-русски.
1: А сегодня у нас день разноцветных носков с пальцами.
2: Так. Андрей, кстати, это твой профессиональный праздник.
1: Потому что я сегодня в них и пришел.
2: Потому что твои носки, это, мне кажется, это отдельная история вообще. Все это отдельная передача про это.
1: Все на них всегда показывают. Причем я уже отвыкаю от того, что у меня это так выглядит очень ярко и интересно. А когда в какой-то момент они вдруг появляются, да, то есть выглядывают, то есть под... подола.
2: Самый неожиданный момент.
1: Хотел сказать подола.
2: Из подола?
1: Из-под
2: штанов.
1: Из-под штанников.
2: Из-под брюк.
1: Из-под моих бриджей.
2: Коротеньких моих.
1: Судя по нашему лету, сейчас из-под подштанников.
2: Из-под моих коротеньких штанишек.
1: Все говорят, какие у него носки.
2: Носки у тебя просто огонь вообще. Очень яркие. И я, когда первый раз их увидел, я был в шоке вообще.
1: Ну вот.
2: Я думаю, что за что в голове у человека?
1: Когда он носит такие носки.
2: Да, что нужно вообще пережить?
1: В голове у меня. А это все откуда идет? Все из детства. Все из детства.
2: Это детство вообще люблю. Все из детства.
1: В принципе,
2: идет.
1: Знаешь, вот такие какие-то яркие наряды, которые привлекают внимание. Угу. И, наверное, самый такой яркий наряд моего детства, в котором я ходил в детский сад. И у меня все детские фотографии вот именно в таком наряде.
2: Он один у тебя был, да?
1: Один, но им можно было гордиться, потому что мне мой дядя Юра, привез этот наряд из Южной Америки. Он плавал там, то есть он служил.
2: Причем сам. Вплавь добрался.
1: Вплавь, да.
2: Единственный раз.
1: Через Атлантический океан.
2: Он и рекорд побил за
1: конечно. И был наряд, знаешь, там такой Альф нарисован. Ну, если все помнят персонажа такого из фильма Альф.
2: Конечно, мы помним. Я помню.
1: Вот какая-то, знаешь, такая аппликация. Но это не просто как сейчас взяли, наклеили.
2: Это не принт, да?
1: Да, да, да. То есть, это взяли, постирали, и потом это все просто ушло.
2: Все слезло.
1: Да, а оно, он как-то будет был
2: он сделан, встроен, да,
1: сделан очень это? Качественно, но там еще была очень интересная кнопка.
2: Ого!
1: Да, то есть вот это на носу.
2: Ты не нажимал на нее, я надеюсь?
1: Все нажимали на нее, на эту кнопку.
2: Что она делала?
1: Ты когда нажимаешь на эту кнопку, он издавал какие-то звуки. То есть тогда, в начале 90-х, это вообще была очень такая большая редкость прийти в таком наряде.
2: Да это и сейчас, мне кажется, вообще это супер крутая вещь.
1: В детском саду, естественно, мне все стали нажимать на эту кнопку, и ее сломали. Первым делом сломала нянечка, наверное, да, или кто там, воспитатель.
2: Ух ты, что это? И все.
1: Ну вот я вот каждый раз показываю, когда вот эти фотографии детские, вот у меня вот этот наряд, и прям есть целая такая вот история. Я предлагаю и Мишу тоже, который сейчас присоединяется к моей истории. Миша, я про тебя говорю.
2: Ты ко мне говоришь?
1: Мы вам вместе.
2: С кем ты разговариваешь? Я вообще с тобой разговариваю сейчас.
1: Я все
2: внезапно ты в третьем лице обо мне заговорил, как будто кто-то зашел. Знаешь, я испугался, если честно. Какого-то еще Миша увидел.
1: Миша,
2: из окна кто-то вылез.
1: Мы предлагаем.
2: Миша к нам присоединяется.
1: Вы знаете, как будто Миша сейчас на кнопку нажали, к тому Альфу, никак не остановится. Мы предлагаем поговорить с вами сегодня на тему «Не забывайте». Забываемые атрибуты вашего детства.
2: Отличная тема.
1: Ой-ой, пишите ваши истории в нашем канале в Максе, в группе ВКонтакте, в комментариях под постом с темы дня, а также отправляйте их в наши мессенджеры по номеру. Сейчас я на Мишу нажму на кнопку 8-916-003-105-7.
0: Вкрутую на русском радио.

0: Кулинарит утро Макеев Набоков. В крутую по-русски.
1: Надо, чтобы что-то осталось.
2: На память.
1: Крутая авторамка. Крутая авторамка с логотипом Русского радио. Лучший вариант.
2: Вот, это самый.
1: Но ее надо выиграть.
2: Просто так, естественно, что думали. Обрадовались уже.
1: Игра впереди. Звоните нам 8495-995-105.7. У вас все обязательно получится, поэтому звоните нам, как говорится, вперед из песни. А с песни от группы «Тестостерон», естественно.
2: Из станции.

0: Давайте разбираться.
1: Давайте встречать Альбину из Новосибирска. Альбина, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ой, какое настроение человека.
3: А имя какое? Заодно имя Альбина, и уже мы вам приз должны. У нас такие новые правила. Всем Альбинам мы даем призы.
1: Это великолепно. Это Миша.
2: Я первый раз дозвонилась.
3: Тем более первый раз. И Альбина еще. Ну все.
1: У Миши свои стандартные какие-то правила. Он на ходу выдумывает. А вообще, вот то, что у меня тут написано.
3: По законодательству
1: нашей игры и Российской Федерации. У нас дарится подарок за... Смотрите, три факта есть у нас. Один из них правда. Если отгадаете, где правда, ну вот тогда и вам светит наша авторамка с логотипом Русского радио. Светит.
3: Прямо светит. Светит, я так сказал, как будто это что-то не очень. Так,
1: почему?
3: Тогда вам светит, почему? Наша авторамка.
1: Не, почему? Слушай, не очень.
3: Андрей, тебе в полиции надо работать.
1: Она светит, понимаешь, прям вот висит где-то в воздухе.
3: В прямом светит. Смысле?
1: В прямом смысле.
3: Ну тогда ладно.
1: Мы ее снимем и подарим
3: тогда
1: Альбине.
3: Хорошо.
1: Альбина, вы готовы?
2: Да, да.
1: Наверное, хватит разглагольствовать.
3: Да,
1: давайте работать.
3: Все, закрывайся.
1: Ну пожалуйста.
3: Итак, сегодня в честь, между прочим, дня разноцветных носков мы накрутили факты про то, что было модно в нашем детстве. И по этому факту у нас чуть-чуть запашком. А, очень хорошо. Итак, факт номер один. Носки с пальчиками придумали для музыкантов, чтобы им было удобнее играть на пианино босиком. Кто факты придумал? Ты что ли?
1: Я... Нужный человек придумывал, который сейчас это все слушает.
3: Факт номер два. Браслеты из силиконовых резинок однажды запретили в нескольких британских школах. И факт номер три. Йо-Йо изначально продавалось как медицинский тренажер для разработки кисти.
1: У нас есть специальный придумыватель фактов.
3: Да.
1: Ему там доплачивают. Ладно.
3: У него огромная зарплата.
1: Да. Альбина.
2: Мне нужно угадать, который правильный или неправильный?
1: Который правдивый вариант.
3: Да, самый такой вот, который реальный. Прям да. Вот реальный.
1: Первый был про носки с пальчиками для музыкантов. Второй — браслеты из силиконовых резинок. А третий — про йо-йо.
2: Я не знаю ни один из фактов. Ну, давайте номер один пусть будет.
1: Носки с пальчиками придумали для музыкантов, чтобы им было удобнее играть на пианино босиком.
3: Вы когда-нибудь видели музыканта, который ногами на пианино играет?
2: Нет, не видела.
3: Поэтому мы выбираем этот факт.
1: Я, кстати, видел такого музыканта.
3: Ты видел?
1: Конечно.
3: Ну, про свои сны не надо рассказывать, вот эти вот извращенские.
1: Вообще-то это авангардная музыка была.
3: Да,
1: я сейчас немножко Давайте, у меня лекция на 3 часа сейчас про авангардистских музыкантов. Смотрите, Альбина, если вы выбираете первый вариант, дальше лекция про авангардистских музыкантов.
3: Если выбираете другой вариант, не будет лекции.
1: Давайте, первый, второй или третий вариант. Останавливаемся на первом или...
3: Или на втором.
1: Или на третьем.
2: Вы меня отговариваете?
1: Нет, мы просто вам...
3: Мы с вами заигрываем,
1: да. Знаете, чтобы не так быстро игра закончилась.
3: Да, мы хотим с вами побольше поговорить.
1: Независимо от того, она будет победой или проигрышем закончится.
2: Ничего можно, вот третий вариант какой?
1: То, что йо-йо изначально продавалось как медицинский тренажер для разработки кисти.
3: Да. То есть это врачи придумали вот это вот...
1: Вот это...
3: Обратно.
2: Ну, давайте второй.
1: Браслеты из силиконовых резинок однажды запретили в нескольких британских школах. Я сейчас тяну время и говорю... И это... Альбина не придумала. И это... Учителя жаловались, что дети плели браслеты прямо на уроках, менялись резинками и постоянно отвлекались. Альбина...
3: Несмотря на то, что Альбина всячески старалась
1: проиграть,
3: она выиграла!
1: Да, крутую авторамку.
2: Круто, спасибо большое.
1: Крутая авторамка с логотипом Русского радио, наша светящаяся, отправляется в Новосибирск.
3: Единственная авторамка, которая светится.
1: А почему она светится? Потому что Дмитрий Колдун нас периодически заряжает ее музыкой. Надо сейчас позарядить, чтобы светящуюся уже отправить в Новосибирск.
3: Дмитрий Колдун еще заряжает вообще все, и воду тоже. Так что...
1: Поэтому прислоняйтесь.
3: Да. Альбина, мы вас поздравляем.
1: Разными местами.
0: Накрутили по полной на Русском радио.

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Обсуждаем с вами незабываемые атрибуты вашего детства. Вот Дмитрий Колдун только что сказал, что это музыка. Музыка была какая. А вот Анюта написала, самый запоминающийся атрибут – это бидон, с которым за молоком ходила. Крышка гремит, молоко плескается и хлеб в руке.
2: До дома это поэзия не... какая-то,
1: ну,
2: стихи.
1: Слушай, да, ну это что-то такое, да.
2: Что-то из блока, по-моему.
1: И до дома никогда целым не доходило, все корочки были съедены. Анюта из Ельца. Я, кстати, тоже вспомнил, да, вот какие-то такие воспоминания из деревни. Я тоже вот шел, помню, с молоком, и на меня напал бык.
2: Да ты что, да, это прикинь. Страшно.
1: То есть это было настолько жутко, я просто не знаю. Я так испугался, а потом мне сказали, что это был теленок маленький совсем.
2: Ну, то есть как...
1: Но я думал, что я участник кориды. И...
2: Но здесь получается та же самая история, как вот Алена, да, написала?
1: Да-да-да.
2: До дома ты никогда целым не доходил, судя по всему.
1: В тот день было по частям.
0: Крутую на русском радио. На этой неделе номер 3. Давай не ждать.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа, подробнее на туту.ру 6+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: А вы знаете, как поймать тигра в клетку? А никак. Тигры бывают только в полоску. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Лена, давай. На русском радио Лена жарит.
1: Ой-ой-ой.
2: Лена Журавлева, заводи шарманку.
3: Давай, давай свою вот эту вот. Ой, вы знаете, любимую.
1: Как тяжело было к вам подняться, вы так рано встаете.
3: Слушай, ну мы здесь встаете? На каком этаже? Там о, еще. На высотке.
2: Так мы не вставали.
3: На третьем.
1: До вас еще нужно добраться, дойти. Вот я сейчас такая полубодренькая.
3: Сколько у нас охраны с Андреем?
2: Конечно.
3: Ну, к нам, кстати, не так просто подобраться.
1: Кстати, как вы, вот ваши варианты, как вы добираете этой бодрости для эфира утреннего?
3: Что мы делаем?
1: Да, что у вас?
3: Слушай, ну зеленое яблоко. Просто база. Просто берете зеленое яблоко и откладываете его в сторону.
1: Это какой-то рецепт Клеопатры?
3: Слушай, ну поэтому и моя кожа, она идеальна. Ты же видишь это.
2: Можно снестись зеленое яблоко.
1: Андрюша, а у тебя что?
2: Ну я же и сказал.
3: Андрей несется после зеленого яблока. Что? Ну вот его секрет.
1: На работу, конечно же.
3: Да?
2: Естественно.
3: Недаром наше шоу называется «Вкрутую по-русски». Андрей несется.
2: На работу.
1: Ну вот смотрите, есть, конечно, факт о том, что бодрит кофе. Но не всегда и не всех, потому что это еще надо знать, какое кофе.
2: Как его пролить? На кого?
1: Какой кофе, да.
3: Куда его, во-первых, залить, надо
1: знать. А то у меня средний рот начинает как-то... Это просто я не выспалась. Часто происходит так, что спустя некоторое время вместо бодрости любитель напитка получает обратный эффект. Спать хочется. Эксперты в питании советуют не отчаиваться и называют продукты, которые помогут взбодриться и не вызовут побочек.
3: Побочек?
1: Угу. Согласно исследованиям, листовая зелень, яйца, красная рыба,
3: Андрей,
1: и чечевица... Ты записываешь? Чечевица идеально подойдут для моментального заряда бодрости.
3: Как раз, Андрей, нужно снестись. Именно вот после этого, после кофе.
1: А если хочется именно напитка, то можно выпить чай матча или протеиновый смузи. Вот представляете, у нас
3: давайте
1: вот сейчас
3: второе лучше,
1: нет?
3: Потому что первое название матча, да,
1: да,
3: как-то,
1: и, кстати,
3: не очень.
1: Его можно назвать матя.
3: А вот матя,
1: да,
3: матя очень хорошо.
2: Лучше
1: это
2: батя.
1: Традиционный японский зеленый чай, растертый в тончайший порошок.
3: Черный чай, батя.
2: Вот это
3: принимать три раза в день.
2: Сразу взбодрит.
3: Так, что?
1: Мы нашли
3: новый
1: рецепт.
2: А если чай батя не взбодрит, сам батя придет. И тогда уже будет.
3: Сам батя — это уже салат.
2: Сам батя — это какой-то танец.
1: Это уже напиток в армии.
2: Не, сам батя — это какой-то танец. Сам батя, сам батя.
3: Сам батя, сам батя.
2: Давай с Леной Журавлевой станцуем.
3: Давай.
2: Сам
3: батя, сам батя, сам батя.
0: Лена жарит на русском радио.
4: Девочка, ты плачешь из-за мелочей.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
3: Кто ж знал, что самое сложное во взрослой жизни – это придумывать, что приготовить на ужин. Каждый день, в течение всей оставшейся жизни.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
5: Русский.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент России подписал закон, который позволит семьям с двумя и более детьми брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Это в три раза дольше, чем сейчас. Проценты по кредиту начнут начисляться лишь с седьмого месяца. Соответственно, первые полгода будут беспроцентными. Выйти из таких ипотечных каникул можно и раньше, если уведомить об этом банк. Ипотечные каникулы в любом случае закончатся, когда ребенку исполнится полтора года. Документ вступит в силу с 1 сентября. Ну а с завтрашнего дня в России станет недоступен вход в отечественные онлайн-сервисы через зарубежные платформы, такие, например, как Apple ID. С 6 июля вступят в силу штрафы до 700 тысяч рублей за авторизацию владельцев сайтов через зарубежные сервисы. Это следует из закона, подписанного президентом в конце июня. В последние дни россиянам стали поступать уведомления от сервисов о том, что с 6 июля авторизация через Apple ID и Google ID станет недоступна. В Роскачестве рассказали о признаках фальсифицированного меда. У подделки может быть мутная консистенция, расслоение или осадок. Натуральный мед напротив вязкий, тягучий. При стекании с ложки он образует так называемую горку. Вкус натурального меда сладкий, приятный. У некоторых разновидностей допускается небольшая горечь. У подделки может быть посторонний привкус. Ну и последнее. В Магадане начался прием заявок на участие в соревнованиях «Старательский фарт» по промывке золота. Победитель, сумевший добыть золото больше своих соперников за 15 минут с помощью старательского лотка грунта и воды, без использования современной техники, получит главный приз – 1 миллион рублей. На сегодняшний день организаторы получили около 150 заявок. Турнир по промывке золота традиционно проходит в парке этнической культуры Дюкча на берегу бухты в Охотском море. На этом пока вся информация. Далее на Русском радио Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На Русском радио

0: Кто слушает крутую по-русски летом, тот обладает защитным амулетом.
1: Ну, Мишка про свои незабываемые атрибуты вашего детства сказал только что.
0: Ниточка.
1: И амулет.
0: Красная.
1: Да. А какие у вас были незабываемые атрибуты вашего детства? К вам сегодня такой вопрос, и вы нам пишите свои истории. Пишите непосредственно в личку 8-916-003-105-7. Это в наши мессенджеры. Либо оставляйте сообщения под постами, которые есть тоже во всех наших ваших любимых соцсетях. Во ВКонтакте можете зайти, и в Максе также можно отправить в комментариях.
0: Мне, кстати, недавно мама сказала: огромную булавку срочно.
1: Ну вот тоже, кстати.
0: На удачу. Ты что, без булавки ходишь? Ну-ка, быстро!
1: Ты прикрепил?
0: У нее такой тон был, голос, я прикрепил сразу.
1: Вот видишь, какие
0: результаты? Я сразу прикрепил.
1: Ты видишь, какие результаты у нас теперь? Ну. Вот если бы ты булавку снял, сейчас бы ничего не было.
0: А вообще
1: ничего бы не работало.
0: Совсем.
1: А вот и все твоя булавка.
0: Ну, это все булавка, да.
1: Все на этом и держится. Вот на этой самой булавке у тебя новость, я так понимаю, прикреплена. Крутые песни мы все скрепили, которые у нас будут. Рубрика «Крутанянь», кстати.
0: Вот.
1: В середине этого часа. На одной булавке не обойдешься.
0: Да, мне кажется, там что-то посерьезнее должно быть.
1: Ну,
0: ты подготовился?
1: Три булавки. Ну, полчаса есть, я напишу.
0: Слушай, пиши.
1: Я напишу.
0: И пока Андрей пишет, я скоро расскажу вообще, каким мог быть сюжет нового фильма с участием Джейсона Стэтхэма. Причем по реальным событиям.
1: Ух ты. Ждем.
0: А ты как думал?

0: по-русски. Вкрутую.
1: Андрей Макеев, я Миш Набоков. Обсуждаем с вами уже крутые новости. И главное событие к этому часу. Шотландец атаковал прохожего. Каким образом, как вы думаете? Может быть, юбкой?
2: Может быть.
1: Или чем-то другим?
2: Или волынкой?
1: Нет, чайкой.
2: Чайкой?
1: Чайкой. Он поймал двух птиц, причем голыми руками, и бросился в драку. Самое интересное, что с кем он дрался, не сообщается. Это, видимо, это уже не важно было. Каким образом? Он, может быть, связал эти птицы?
2: Ну, да, смотри, да,
1: что он сделал?
2: Тут не сказано, вот прохожий, да?
1: Да.
2: Но причина какая? Просто проходил человек мимо. Да я тебе чуйкой. Ну какая-то причина должна же быть, наверное. Что сделал человек прохожий, что вдруг его решили атаковать чайкой внезапно?
1: Кто это? Я думаю, это пришельцы были какие-то. Ну это что-то такое, ну, сверх, что-то внеземное.
2: Да.
1: В общем, используя одну из них, внимание, для нападения, то есть одной чайку он атаковал, второй защищался как щитом. В итоге мужчине предъявили обвинение.
2: Причем как рыцарь, знаешь, у него одна чайка.
1: А третью на голову надел.
2: Не, у нее одна чайка как шпага была.
1: Да-да-да.
2: А вторая как щит.
1: Слушай,
2: хоть, защищайтесь, миледи!
1: И если бы там были еще чайки, он как доспехи их бодил. Полиция...
2: Как юбку. Чайку.
1: А он без юбки был? Полиция квалифицировала чайку, внимание, как оружие.
2: Интересно, как холодное или как какое?
1: Не как холодное, а если чайку развернуть хвостом, это уже будет огнестрел.
2: А если чайку бросить, например, на угли, да, то это получается горячее оружие?
1: Нет, это просто горячее.
2: А.
0: Крутую по-русски. Реклама. Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ООО «СЗ Профессионал Строй».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ничто так не отпугивает покупателей, как желание продавцов чем-нибудь помочь.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио.

0: Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Незабываемые атрибуты вашего детства. Пишите нам, пожалуйста, свои истории во все мои... О, Мишка стал вспоминать свое.
2: Так вспомнил сейчас. Ну, красота, ну приятно.
1: Ты номер-то вспомнил? А, и ты и номер вспомнил, да, нашего мессенджера?
2: Да.
1: Да, ну скажи, пожалуйста.
2: Ну, в детстве он у меня такой был.
1: Атрибут 8-916-003-105-7. Молодец, Миш, молодец.
2: Еще можно... А конфета где?
1: Конфета?
2: Ну, конечно, у нас такая тема, детство. Ты что, не принес, что ли, ничего?
1: Какие конфеты, Миша, извини.
2: Баранки, конфеты, вот это все.
1: Какие конфеты?
2: Ну, ты обычно всегда приносишь что-то.
1: Но сегодня не принес.
2: А почему сегодня нет?
1: А потому что сегодня нет.
2: Ну, ты мне объясни.
1: Потому что все.
2: Ну, как-то странно объяснить.
1: Вообще-то у нас тема.
2: Мы немножко отвлеклись.
1: Незабываемые атрибуты вашего детства. Кстати, конфета. Ты сейчас напомнил.
2: Ну, какие в детстве были, да?
1: Когда я шел в детский сад, я помню, все время нам по пути встречалась какая-то мамина знакомая.
2: Которую конфеты раздавали вообще, да?
1: Нет, у нее всегда была в сумке конфетка.
2: Или в кармане.
1: Или в кармане.
2: Мятые, правда.
1: Она откуда-то всегда вытаскивала конфетку. У меня эффект собаки Павлова был, когда я видел эту
2: слюни
1: женщину, я понимал, что сейчас мне будет конфетка.
2: И ты хвостом вилял.
1: У меня, я вот, например, в детский сад не особенно любил ходить, но вот этот момент, он как-то...
2: Но выбирал нужную дорогу. Тропа конфетная.
1: Мама меня всегда вела по этой дороге, и всегда встречалась эта женщина, всегда давала: о, Андрюша, конфетку тебе.
2: А почему мама вела? Потому что она у тебя забирала конфеты.
1: Да. Да, действительно, так и было. Миша ни разу не наврал. Юлия написала сообщение: самый запоминающийся атрибут детства – красно-белые лакированные ботиночки. Импортные.
2: Класс.
1: Мама купила их у соседки по дому. Импортные – это значит, что…
2: Из соседней квартиры. Да, это тоже импорт.
1: Это не обязательно из другой страны.
2: Конечно, нет.
1: Это из другой квартиры.
2: Из другого дома.
1: Мама купила их у соседки по дому, которая работала гидом и водила экскурсии для иностранцев. Вот что.
2: То есть, получается…
1: Кто-то улетел без ботинок.
2: Это экспорт был. Только без ботинок уже.
1: Извините, в самолете, извините, а где ваши ботиночки?
2: Я где-то потерять.
1: Где-то потерять мои ботинки?
2: Где-то в России.
1: Ну, все это мы, конечно, зря смеемся, потому что здесь Юля продолжает писать, что на самом деле кто-то из иностранцев подарил ей эти ботиночки для дочери.
2: А, ну подарил как бы.
1: Дальше эта история развивается. Обувь оказалась...
2: Прошли годы.
1: Обувь оказалась мала. На белой подошве был изображен Мишка.
2: Ух ты.
1: Он здорово отпечатывался на песке.
2: Класс, можно было играться.
1: Да, печатать можно было.
2: Да, и печатать.
1: Вот если бы деньги там вообще идеально
2: отображались
1: было на песке. Поносить их пришлось недолго, вскоре стали малы. Я очень плакал, когда мама продала ботиночки другой соседке. Я думаю, что Хемингуэй здесь, которого все помнят про знаменитые истории про ботиночки, он бы плакал бы над этой историей.
2: Тоже пустил бы слезу.
1: А я помню, что у меня тоже были, знаешь, сандалики, которые мне купили. Мне мама все время вспоминает эту историю, что они настолько понравились, что я в них даже лег спать. Но на самом-то деле, наверное, просто деталь такая умалчивается, что, может быть, они просто были не по размеру.
2: Они то были впритык, да?
1: Надеваешь и не снимаешь.
2: Ты просто
1: уже
2: не смог их снять, да? И говорил: мам, да я просто, я посплю в них.
1: Поэтому,
2: да?
1: Если бы у вас, чтобы у вас не было конфликтов с детьми, да, которые переживают из-за того, что ботиночки им понравились, приходится их снимать на ночь.
2: Покупайте такие ботинки, чтобы их невозможно было снять.
1: Идеальный план.
0: Вкрутую по-русски.
3: Перешутить Антона? Невозможно!
0: Можно! Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
3: Придумывайте сами!
0: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
3: Я лично.
0: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
4: Антоновка по-русски.
3: Не кислые шутки.
0: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
5: 12+.
0: Мобильное приложение русского радио.
5: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: А вдруг ремонт
5: обернется кошмаром.
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да. А также букинг и подписки.
12: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
13: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
14: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
15: 12+.
16: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
17: «Я всегда поступаю правильно!» После того, как испробую все остальное. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
18: Новая песня на русском.

0: Всем привет! Я Роман Архипов, и вы слушаете мою новую песню «Все будет хорошо» на русском.
1: Русское радио.
2: Я жду тебя.

0: Миша Набоков. В крутую по-русски. Главное утреннее шоу страны по выходным.
1: А почему? Почему такая песня родилась? И почему так спел Роман Архипов? Потому что он нашел незабываемый атрибут своего детства. Вот наверняка. 100%.
2: Наверняка что-то...
1: Какой-нибудь значок.
2: Или, например,
1: октябрёнка.
2: Или, например, какая-то песня была в его детстве хитовая, и он такой: напишу свою.
1: Да.
2: Вот такую. Такую, чтобы лучше было. Со словами соответствующими. Все будет хорошо.
1: Да.
2: Или барабан был какой-то у него. Ну, вариантов
1: кстати,
2: много.
1: Кстати, у меня в детстве был барабан такой...
2: Знаешь, у меня, кстати, был барабан. Я помню, мне родственники подарили барабан в детстве. И потом родители были очень благодарны.
1: Они не приглашали их потом никогда.
2: Потому что это день и ночь.
1: Бесконечно. Я его сразу порвал.
2: Ты порвал, а у меня он куда-то делся, я не знаю. Говорят, что... Не объясняют, куда он делся, просто куда-то делся.
1: Но были замечены твои родители ночью.
2: Когда прятали
1: за этим место преступления. Аленка написала: самое любимое развлечение в детстве был самокат. И самое любимое время, это, конечно, лето. Внимание, гоняла с мальчиками до 12 ночи. А еще мяч, скакалка, настольный теннис, игра в ножички, велосипед, черепок для классиков.
2: Мне кажется, мальчики на этапе настольного тенниса сказали: хватит!
1: Они уже разошлись.
2: Хватит!
1: И на следующий день пацаны такие...
2: И Аленка такая: еще у нас игра в ножичек, велосипед.
1: Ребят, ну куда вы?
2: Да, парни вышли погулять.
1: На следующее утро, ребят, вышли. Ну что, ребят, погуляем, потом такие: Аленка идет, прячемся.
2: И разбежались. Да. И Аленка такая: ну куда вы,
1: Ребят, у меня еще черепок для классиков, бассейн, теннис, настольный.
2: Я мячик вынесла и скакалку.
1: И бассейн надула.
0: Вкрутую по-русски.

0: поставлю. Крутонянь. А то на русском радио.
1: Незабываемым атрибутом моего детства, помимо всех прочих, которых я уже рассказал за последние полтора часа. Причем, заметь, каждый атрибут незабываемый.
2: Согласен,
1: потому что он
2: согласен.
1: Атрибут. Тут само
2: да,
1: слово.
2: Потому что детство.
1: Да.
2: И вообще слово откуда-то взяли.
1: Тут каждое слово. Незабываемый атрибут. Детство.
2: Ты откопал это слово?
1: Ну, я же копатель,
2: лопаткой.
1: Естественно.
2: Детская
1: да.
2: лопатка, Андрей откопал это слово.
1: Какое-то слово непонятное, так Андрей откопал, естественно.
2: Атрибут.
1: Незабываемым атрибутом моего детства был бабушкин сад-огород, а также возможность есть ягоды прямо с куста.
2: Класс.
1: У нас, кстати, теперь тоже есть такая...
2: Большой атрибут у тебя был.
1: Огромный атрибут.
2: Гигантский, я бы сказал.
1: Если применимо это слово к огороду. Ну, применимо, нормально.
2: Да, конечно, мы уже применили.
1: У нас, кстати, теперь тоже есть такая возможность. Пару дней назад мои дети нашли несколько спелых ягод малины на кустике, которая растет на нашем участке.
2: Хорошо,
1: я хочу
2: уточнил.
1: Обратить внимание, что это растение наше, которое мы сажали сами.
2: Это ты докажи уже.
1: Это для всех соседей я сейчас объясню.
2: Ты докажи. Ваше оно.
1: Фотографии есть.
2: Разметка есть.
1: И отпечатки пальцев. Есть, между прочим, на листьях.
2: Все, жуков.
1: И поливали мы его сами.
2: Да?
1: А как я его поливал?
2: Это уже
1: другое дело, да. Это растение наше, мы сажали сами. То есть почему...
2: Твое ДНК.
1: Почему обращаю на это внимание, что это растение, которое растет на участке, а не где-то у дороги или у канавы, понимаешь?
2: Ну, я понимаю.
1: Не просто.
2: Но если оно свисает, понимаешь?
1: Куда?
2: Свисает на дорогу.
1: В какую сторону? Да.
2: На дорогу, значит, уже не твое.
1: Да это не важно. Просто сам факт, что, понимаешь, не какое-то случайное растение, которое растет у канавы где-то, и мы нашли, и там стали ягоды эти есть, и потом все после него. Нет, это наше растение, мы его посадили.
2: Понятно.
1: Это важно. Дети угостились малиной сами, и про меня, что самое главное, не забыли. За это, конечно, огромное спасибо. Но у меня тут...
2: А ты напомни.
1: А у меня тут же возник вопрос. А можно ли прямо вот так с куста есть?
2: Малину?
1: Вот так вот прям.
2: Я думаю, даже нужно.
1: Вот, понимаешь. То есть ты тот самый эксперт, на мнение которого я опираюсь в своей истории.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Оказывается, можно. Действительно, исключение, если их обработали химикатами, вот эти вот растения, или, например, поклевала птичка. Клюк-клюк.
2: Ну, она же обеззаразила своим клювом биологическим.
1: Я замечу еще, остатки жизнедеятельности пернатых и насекомых — это всегда инфекция. Любой жизнедеятельности.
2: Серьезно?
1: Я не буду уточнять, какой.
2: А дождик прошел, и кап-кап, и все смылось. Ну,
1: конечно, ага, дождик. Ладно, в этом случае, конечно, надо промыть ягоды кипятком.
2: Ну, подожди, а малину как ты будешь мыть? Она же размякнется. Это варенье уже будет.
1: Слушай, лучше помыть, если ты там нашел остатки жизнедеятельности птиц.
2: Ладно, я не нашел, если нормально.
1: Вот я... Да, я расскажу.
2: Ну, давай.
1: Ты как моя жена.
2: Мне просто интересно.
1: Впереди в планеты все бежит, и все.
2: Ну, просто интересно.
1: Ты хочешь побыстрее закончить шоу, пойти домой, что ли? Фиг тебе. Значит, смотри. Это в остальных моментах не стоит слишком сильно заморачиваться в излишней стерильности. То есть, если, например, все нормально с ягодой, о чем ты говоришь, не надо заморачиваться на излишней стерильности. Это даже опасно, говорят эксперты. Ну, то есть... Ну, то есть ты. Дело в том, что разумный контакт с микрофлорой окружающей среды — это отличный стиль. Для нашей иммунной системы держаться в тонусе, что способствует профилактике аллергии и аутоиммунных болезней, не побоюсь этого слова. Дети, которые активно познают мир, болеют реже. Вот так вот.
2: Ну, о чем я об этом
1: собственно,
2: и говорю.
1: Собственно, да, ну ты же ездил. Спелых вам ягод, яркого солнца и настоящего лета под музыку русского радио. Спасибо эксперту Михаилу за...
2: Да, всегда пожалуйста. И побольше биологических клювиков.
1: Да.
0: Крутонянь на русском радио.

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Незабываемые атрибуты вашего детства. Ольга расписывает. Детская машина «Москвич», затем «Коняшка».
2: Интересный переход.
1: Далее трактор. Очень редкая модель. Весь двор за мной гонялся и просили дай покататься. Прошло много лет, помню. А что, весь двор не мог себе что-то тоже купить? Знаешь, вот такой вот...
2: Ну,
1: вот,
2: наверное,
1: вот,
2: и
1: вот,
2: нет.
1: Вот такая история у меня тоже бесячая все время была. Знаешь, либо у тебя велик, либо что-то еще. Слушай, ты выходишь кататься и начинает за тобой в себе. Дай покататься, дай покататься.
2: Ну, в то время мало кого что было.
1: Слушай, ну тогда можно было одному «Москвич», другому «Коняшку», третьему «Трактор». И устраивать гонки, знаешь.
2: Да. Господин щедрость сидит, да? Раздал бы всем.
1: Ольга, я раздаю чужое всегда с удовольствием.
2: Ну, конечно.
1: Я, кстати, машину «Москвич» вчера видел. Такой, знаешь, старенький, прям такой. Слушай, это прям...
2: у моего деда был «Москвич», вообще это просто что-то, какой-то космос.
1: Надеюсь, он его не продал?
2: Слушай, а я не знаю, кстати, истории надо спросить.
1: Ты спроси, потому что сейчас эти машины стоят очень-очень дорого.
2: Серьезно? Это
1: старые раритетные машины, и они все больше и больше появляются на наших дорогах.
2: Получается, я какой-то принц-наследник?
1: Возможно. То есть ты думаешь...
2: Я думаю, на чем я сижу? Это что-то неудобно. На золоте.
1: Нет, смотри, ты думал, когда на «Москвиче» тебя дед этот катал в детстве, ты думал, что я как дурак в нем езжу, да, все на нормальных машинах?
2: Ну, да, если честно, да.
1: Ты сначала думал, что я как дурак, а сейчас я что?
2: Принц.
1: Принц? Уже. Получается так.
2: Да где мой фрак?
0: Крутую по-русски. Русское радио стало еще лучше. Много музыки.
3: Наполовину мой я обернулась птицей.
0: Только лучше.
4: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
0: Только любимые.
5: Танцую, как будто рядом океан.
0: Слушайте «Лучшее, любимое» на русском. Реклама на русском.
6: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
7: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
6: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
10: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: Синоптики летом обещают до 30. АТ-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
12: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
13: Сегодня на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». Сегодня в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
0: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед.

0: будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
1: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Окружающих надо периодически пугать,
3: чтобы сильно не окружали. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Крутую по-русски. Главное утреннее шоу страны по выходным.
1: Должно быть максимально пафосно.
2: И прям хочется сказать «Е!
1: Да-да-да, учитывая наш последний выход перед отпуском прямо сейчас, поэтому должно быть именно вот так.
2: У нас же отпуск,
1: конечно, да. Я напомню, какая у нас сегодня тема была. Незабываемые атрибуты вашего детства. Спасибо всем, кто писал. Марина написала: «Я очень любила свои фломастеры, которые можно было заправлять. К ним шли в комплект разноцветные бутылочки с красителем и разукрашка в папочке. А вот малина у меня уже в полном разгаре. Едим, не моем, да и что и будет в огороде. Спасибо за хорошее настроение».
2: Слушай, как ты после слова «отпуска» быстрее заговорил?
1: Да, уже заторопился, да.
2: Быстрее уже.
1: И Анастасия сообщает, у нее была игра «Электроника», где волк собирал яйца.
2: О, слушай, это прям вообще супер.
1: Волк предвещал шоу «Крутую по-русски». Те самые яйца.
2: Да, он знал.
1: Собирал-то он яйца вкрутую.
2: Конечно.
1: Между прочим.
2: Да?
1: А еще говорят, что если эту игру пройти, да, там...
2: Да, там мультик в конце, кстати.
1: Да?
2: Так что...
1: Я, кстати, ни разу не проходил эту игру до конца.
2: Я тоже не
1: проходил. Ну, то есть у нас будет повод.
2: То есть будет чем заняться до 25 июля, пройти игру «Волка».
1: И все расскажем вам.
2: Да.
1: 25 июля.
2: 9:00. Мы будем здесь.
1: Обязательно услышимся. Всем классного лета. И до встречи. И пока.
2: И классного нам отпуска.
0: Набоков. Вкрутую. По-русски. В главном утреннем шоу страны.

0: Реклама. Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на morekraimea.ru. Застройщик ОСЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Деньги – это грязь, но какая же она лечебная.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

станцуем вместе, и на последней песне тебя в последний раз обниму. Будем стоять на месте и понимать, что вместе теперь не быть и знать.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент России подписал закон о введении жилищных вкладов. Речь идет о новом накопительном инструменте для покупки недвижимости – договоре жилищных сбережений. Вклад можно будет открыть минимум на 3 года и пополнять в любой момент. Уже через год вкладчик сможет направить накопленные деньги на первоначальный взнос по ипотеке. Вложения будут застрахованы на сумму до 10 миллионов рублей. Жилищные вклады станут доступны с 1 января следующего года. Министерство здравоохранения со следующего года введет новые правила для доноров. В частности, будет увеличен период хранения анкеты донора с нынешних 5 лет до 30 в бумажной форме и до 50 лет в электронном виде. Также появится экспресс-тестирование перед первой сдачей крови на наличие инфекций. Ранее Минздрав расширил перечень противопоказаний к донорству крови. Результаты единого госэкзамена можно будет обжаловать через портал госуслуг. Сейчас подача и рассмотрение таких апелляций организуется онлайн по решению региональных экзаменационных комиссий. Практику планируется распространить на всю страну. Общей сводной статистики по обжалованию результатов ЕГЭ нет. По данным из открытых источников, в 2023 году было удовлетворено около 40% апелляций. Далее о спорте. На чемпионате мира по футболу стартовал второй раунд плей-офф. Состоялись 2 первых матча 1/8 финала. В одном из них сборная Марокко уверенно победила канадцев 3-0. В другом сборная Франции одолела команду Парагвая 1-0. Мяч во втором тайме забил лидер французской сборной Килиан Мбаппе, реализовав пенальти. Многие футбольные эксперты раскритиковали неспортивный стиль игры сборной Парагвая. Футболисты постоянно провоцировали соперника, совершая фолы и симулируя травмы. В следующих матчах 1/8 финала сыграют Бразилия, Норвегия и Мексика, Англия. О развитии событий в наших следующих выпусках, а прямо сейчас встречайте в эфире Макс Орлов.
0: Новости. Новости на русском.

это воскресенье, потому что иногда, ну кто ж тебе еще календарь к носу поднесет? Проснулся, сразу нужно посмотреть, что там происходит, что за день за окном, и понимаешь, что сегодня выходной, еще один прекрасный. Здравствуйте, доброе утро, если просыпаетесь, отличного, хорошего дня, если уже давным-давно с нами. Надеюсь, что утро встречаете вместе с вкрутышами, вкрутую по-русски, будет шоу выходного дня. Ну а все остальное я беру на себя, сейчас восполним недостающие пробелы музыкальные, все будет хорошо. Помните об этом. Поехали.

спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля.

0: будто бы она знает наши желания, наши мечты, которых мы боимся. Ведь говорим себе, ну, давай не откладывать на завтра, давай сделаем сейчас. Ну, чего ты ждешь? И каждый раз что-то не то, что-то не получается, опять какие-то дела, проблемы уводят в сторону. Ведь давай не ждать, в этом на самом деле большая-большая философия. Мария Краймбрери на волнах Русского радио прямо сейчас. Если вам от этой песни пришло какое-нибудь просветление, ну, значит, наверное, все делаем не просто так и не зря, самое главное. Русское радио здесь, песен разных, и подумать, и поплясать, и попеть. Григорий Лепс, Аня Лорак прямо сейчас, решать вам, что с этим делать, но самое главное, слушайте.
1: Острые углы, нервы, суета. Я уже другой, ты давно не та, что была со мной бережно храня.

0: Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Сегодня на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». Сегодня в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
10: Мечтаете сесть на диету, найти новую работу, начать новую жизнь? Специально для вас каждую неделю. Понедельник. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499. Красота.

Красив ты или очень красив, молод или чуть постарше, неважно. Совершенно неважно. Самое главное — это то, что хочется иногда петь, танцевать и поднимать руки вверх. Да, для всех, кто любит легендарную группу «Руки вверх», невероятная новость, потому что со следующей недели на Русском радио в столе заказов мы будем дарить пригласительные на стадионный концерт группы «Руки вверх» в Москве в честь 30-летия группы. Но и это еще не все. Вас ждет личная встреча с Сергеем Жуковым, победителей. Поэтому да, вот вам лето, вот вам счастье. Будьте с нами и ловите эксклюзивные подарки в эфире Русского радио.

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Приветствую вас, мои дорогие слушатели. С вами Алла Довлатова. Хочу вам рассказать об одном красивом крылатом выражении. «Лучше синица в руках, чем журавль в небе». Есть две версии происхождения этой фразы. А на Руси журавль был символом мечты. Его даже называли «птицей солнца». Журавли первыми улетали в теплые края и последними возвращались домой. Их путешествие было своеобразным сельскохозяйственным календарем. Синица же, наоборот, птичка местная, практически ручная. Говорили, что синицы настолько ленивые, что просто не хотят улетать зимовать, а остаются на родине. Еще существует версия, что в этом крылатом выражении заложена игра слов, корни которой ведут в позапрошлый век, в 40-е годы. Тогда в России появились 5-рублевые кредитные билеты синего цвета. А в народе их прозвали синицами. 5 рублей в те времена, было не такой уж малой суммой. И ощущать эту денежку в руке было вполне приятно. Но противопоставление синицы журавлю встречается только в нашем языке. У англичан же, к примеру, говорят, лучше одна птица в руке, чем две в кустах. А я же прощаюсь с вами сегодня. Желаю, чтобы у вас в одной руке была синица, а в другой – журавль. В общем, пусть все ваши мечты сбываются. Буду с нетерпением ждать нашей следующей встречи. Ваша Алла Довлатова.
0: Русское радио.

0: на русском. Реклама на русском.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца, пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка, реклама.
4: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
5: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
6: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
2: ООО «Умный ритейл», ОГРН 178-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
12: Русское радио приглашает.
13: Юрий Стоянов.
14: Дед, это я.
13: Федор Добронравов.
15: И я, дед Владика, тоже.
13: Впервые вместе на большом экране.
16: Таких дедушек не бывает.
13: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
17: 6+.
18: Русское радио приглашает. 8 и 9 июля. «Ледовый дворец». Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
19: Ночью не мог уснуть. Под окном орали песни. А я их все знал и подпевал. Рекламная служба Русского радио 579.

0: вот это как называется у вас? Заморочиться. Поэтому, парни, если будете подходить знакомиться, вы сразу говорите «Привет, не хочешь заморочиться?» Вот тогда, наверное, будет понятно, и вот тогда получите прямой ответ. И точно будет результат какой-то, даже если отрицательный, тоже результат. Не сдавайтесь. Лето продолжается, продолжается наша музыка и наше настроение. Здесь Русское радио, у микрофона Макс Орлов. Ловите абсолютно солнечные летние песни. Новинка, кстати, в эфире. Делайте громче. Почти уверен, что вам понравится.
1: Новая песня на русском.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Море в Евпатории» – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Состройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
3: Увидел падающую звезду? Загадывай желание подешевле. Окажешься в начале списка.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент России подписал закон, разрешающий жертвам телефонных мошенников обращаться в суд по месту жительства. До сих пор такой иск можно было подать только по месту жительства злоумышленника. Это затрудняло процесс. В конце прошлого года Конституционный суд признал действующее положение несоответствующим основному закону. Ранее сообщалось, что мошенники стали чаще звонить от лица пенсионных фондов. В России с 1 июля изменился порядок выдачи больничных листов. Для граждан, которые берут больничный 4 раза за полгода, введен особый порядок. Новый листок нетрудоспособности им выдадут только на 5 дней. Продление возможно только по решению врачебной комиссии. В то же время расчет больничных упростился. Теперь социальный фонд определяет размер этих выплат автоматически по индивидуальному лицевому счету человека. Раньше отправлялся запрос работодателю. Столичным новостям. Станция метро «Парк культуры» с завтрашнего дня в час пик будет работать только на выход. Речь идет о кольцевой линии. Вход на станцию будет закрыт с 7 до 11 и с 16 до 20 часов по будням. Это связано с ремонтом эскалаторов. При этом пересесть с кольцевой линии на Сокольническую будет возможно. Работы ориентировочно продлятся до сентября. Далее информация от синоптиков. Москву ждет неделя огуречных дождей. Так в старину называли затяжные прохладные дожди в середине лета, когда наливаются огурцы, рассказали в центре погоды ФОБОС. Там уточнили, что осадки в столичный регион принес североатлантический циклон. В ближайшие дни ожидается пасмурная погода. Дожди будут идти практически всю неделю с недолгими и в основном ночными перерывами. Температура будет колебаться от 9 градусов по ночам до 23 градусов в дневное время. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшей менее чем через час.
0: Новости на русском.

0: Комсомольском радио Макс Орлов.
1: Не знаю, как у вас, у меня утренняя зарядка только сейчас, поэтому только сейчас появляется бодрость какая-то в голосе, в том числе я себе тоже позволяю поспать чуть подольше, и голосов аналогично. В общем, сегодня исключительно ваше желание для души, для тела, для ваших родных и близких. Самое главное, чтобы с началом рабочей недели вы чувствовали себя максимально уютно, комфортно, легко, если хотите. Сделаем все возможное, то, ради чего, собственно, вы здесь, на Русском радио, поэтому ловите, моя Мишель будет, Николай Басков тоже здесь, будет раздавать комплименты налево и направо, Андрей Губин, куда же без него, ну и что-нибудь такое, что же вам, ну, новинку какую-нибудь поставлю, так и быть. В общем, буду радовать вас, поэтому от вас требуется лишь внимание, и пускай все получится сегодня.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Какое у меня хобби? Психиатрия. Не-не-не, я не консультирую. Я сам психую.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: душа.
1: Ну или берущийся, я не знаю. Самое главное, петь нужно от души. И тогда никто не будет сомневаться в тональности, в правдивости, искренности тех слов, которые поете. Николай Басков на Русском радио прямо сейчас. Ну что, наше воскресенье 05.07 продолжается, как и лето еще даже не в самом разгаре. Поэтому успевайте насладиться им по полной. У микрофона Макс Орлов, как и обещал, новинку ловите.
2: Новая песня на русском. На маленьком.

0: Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
9: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
0: Сегодня на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». Сегодня в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
10: Построил, посадил, родил. Теперь ремонтируй, поливай, корми. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
0: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов.

под боком, включили кнопочку на правильной волне, настроились. И все в порядке, все хорошо. Русское радио, значит, все действительно будет прекрасно. Дмитрий Марков здесь. И на очереди рубрика, которая выходит, в общем, в одно время, суббота-воскресенье, 12.30, рубрика, которая называется «Слово от Орлова». Это берем как мы словечко из русского языка, разбираем его, говорим, как правильно произносить, где ставить ударение. Ну и это самое главное, ваша возможность передать привет в эфире радиостанции. Поэтому, если вдруг, тогда звоните прямо сейчас, с удовольствием поболтаем. 995-105.7, код Москвы, 495. Звоните обязательно, потому что это воскресенье, должно запомниться чем-то удивительным и ярким. Вот, например, звонок на русское радио. Очень даже.

0: На русском радио. Слово от Орлова.
1: Отличного дня каждому из вас, дорогие слушатели. На связи Москва. Танечка дозвонилась к нам. Здравствуйте вам.
2: Здравствуйте.
1: Ну, как ваше лето проходит?
2: Отлично. Пока погода прекрасная.
1: Дайте угадаю. Отлично. Дача какая-нибудь, загород?
2: Да.
1: Посиделки какие-нибудь, шашлычки, что-то такое, да? Да? Есть?
2: Ох,
1: есть?
2: Пока только работа, но к вечеру обязательно, да.
1: Вы когда собираетесь? К вечеру, в ночь на понедельник, что ли?
2: А у меня понедельник выходной, поэтому, да, шашлычки у нас в воскресенье.
1: Ах, вот оно что. Ну, вообще, в этих порывах летних мы все, конечно, максимально похожи. Ладно, Танечка, давайте разберемся. Слово от Орлова, как и всегда, приготовил какое-нибудь словечко из русского языка, которое, как мне кажется, мы знаем не до конца, хотя употребляем достаточно часто. Это слово «осведомиться». О прибытии поезда, например, или «осведомиться о чьем-либо здоровье». Так вот, где и как здесь правильно ставить ударение? «Осведомиться» или «осведомиться»? А почему вы задумались? Ну, мы же говорим это слово. Вот как вы его говорите?
2: «Осведомиться».
1: Или «осведомиться», да.
2: Какое сложное сегодня вы загадали слово.
1: Да ладно, но мы часто говорим.
2: Пожалуй, я думаю, осведомиться.
1: Осведомиться, где находится библиотека. Или где достать бензин, например. Итак, осведомиться. Ваш вариант ответа принят, как и всегда, как часто бывает. Честно говоря, я такой же, Тань. Ну вот такой же. Иногда найдешь слово, думаешь, ну как? Ну есть же слово. Но можно привести параллель со словом «сведение». «Осведомиться». Представляете? «Осведомился». Где находится библиотека? «Осведомился о чем-либо здоровье». «Осведомиться о прибытии поезда». Вот, век, живи, век учись, не иначе. Теперь ваш привет,
2: да.
1: Заслуженный, и это словечко куда-нибудь там вот в конец, если можно, вашего привета.
2: Всем слушателям русского радио передаю привет, всем хорошего настроения, хороших выходных. Ну и осведомиться, где проходят самые лучшие праздники, самые лучшие выходные и самые вкусные шашлыки.
1: И самые вкусные шашлыки, я знаю где. У тех, кто в понедельник отдыхает, вот где. Спасибо огромное, хорошего лета, чао!
2: Всего доброго!
0: Слово от Орлова на русском радио.
3: Ведь без

0: Реклама на русском.
1: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
2: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
3: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки. В самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от

0: сидеть под окном чужой пани.
1: О, пани, о, пани.
0: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
8: В прятки интереснее втроем.
9: А для футбола нужно хотя бы четверо.
10: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на концерт.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
14: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
15: Хочется лечь под машину. Под кофемашину. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Филипп Киркоров
1: на русском радио ставит как будто бы точку или запятую, я уж запутался, если хочешь идти, иди и так далее. Ну, да, наверное, есть в этом правда. Решили, делайте, а не решили. Не делайте, такая философия. Уж в воскресенье, извините, отдыхаем все. Русское радио здесь, совсем скоро новинка, дождитесь.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это группа Биз.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России отменили штрафы для бизнеса за задержку налоговых деклараций. Такой закон подписал Владимир Путин. До сих пор с предпринимателей за это нарушение взыскивали от 300 до 500 рублей. Как отметили авторы инициативы, учитывая незначительность штрафа, расходы на администрирование превышали доходы бюджета от его взимания. Президент подписал накануне еще несколько законов. Один из них о выдаче пенсионных удостоверений представителям силовых ведомств, в том числе военным, пенсионерам, полицейским и сотрудникам противопожарной службы. Другим законом устанавливаются социальные выплаты на приобретение или строительство жилья семьям погибших на фронте сотрудников Следственного комитета. Кроме этого, глава государства разрешил некоторым иностранным компаниям изучать товарные рынки. Наконец, подписан закон, устанавливающий порядок аттестации гидов для проведения экскурсий на языке жестов. В 7 российских регионах запретили продажу алкоголя 8 июля, в День семьи, любви и верности. Торговля спиртным в этот день будет запрещена в том числе во Владимирской и Вологодской областях, в Республике Коми, на Алтае, а также на Камчатке и Сахалине. В прошлые выходные более чем в 40 регионах России действовали ограничения на продажу алкоголя в связи с проведением школьных выпускных вечеров. Ну и последнее. Каждый четвертый россиянин планирует этим летом отказаться от социальных сетей. Это показал опрос профильного сервиса. При этом половина респондентов не верит в так называемый цифровой детокс и намерены летом пользоваться интернетом, как обычно. Участники опроса также рассказали, что летом они проводят больше времени с родными, поэтому соцсети становятся не так нужны. Часть опрошенных отметили, что летом реальная жизнь становится более насыщенной и потребность заполнять ее интернет-перепиской просто отпадает. У меня на этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Макс Орлов.
0: Новости. Новости на русском.

0: Русском радио.
1: Ах, воскресенье. Вообще день считается с особым характером. Утром оно притворяется субботой. Типа, мол, отдыхай, никуда не торопись, все впереди. А ближе к вечеру начинается, так это, знаете, осторожное напоминание. Кстати, понедельник-то выехал уже навстречу. Завтра ждите. Ладно, хорошее воскресенье, это когда вечером не жалко уходящих выходных, а просто приятно за них поблагодарить, поэтому если у вас все в порядке, прошло прекрасно, значит и завтра будете чувствовать себя лучше всех. Русское радио здесь, новый музыкальный час открывает Дмитрий Колдун, много музыки впереди, поэтому слушайте и ничего не пропускайте.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионал Строй».
3: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека. Лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Сижу, пью китайский чай, расслабляюсь. На ум приходят мысли китайских мудрецов. Только вот по-китайски я ничего не понимаю.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97. Русское радио. Все будет хорошо.
6: Давай обнимемся в последний.

Интрижки какие-то. Ну, бывает иногда. Лето, легкость, вот этот флёр беззаботности, он, конечно, витает в воздухе. Ну что ж, пускай будет так, но чем вы там ни занимались, главное, чтобы это было все безопасно для вашего сердца, конечно же. А в остальном лето, конечно, должно запоминаться. Поэтому чем больше ярких мгновений, связанных с тем, что видите, ощущаете, тем, конечно, лучше. Ну и русское радио, конечно, рядом.

0: Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
4: Только 2?
5: О, как раз еще и самоката привезли.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. Хочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
9: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
10: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
11: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
12: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
13: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
14: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
15: Русское радио приглашает.
16: Мороженое, чипсы.
17: Таких дедушек не бывает.
18: Отец твоего отца.
19: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
20: Нам надо их помирить.
19: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
21: 6+.
22: Сегодня на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». Сегодня в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
23: Методом проб и ошибок я научился пробовать и ошибаться. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

с подругой тоже можно. Наталья Подольская, Регина Тодоренко. Новинка в эфире Русского радио. Так вот, и с подругой тоже можно, потому что вас ждет действительно незабываемое приключение этого лета. И можно с подругами, друзьями отправиться в спортивные выходные в Нижний Новгород вместе с русскими перцами. На кону 3 суперприза, 3 поездки на двоих. И что нужно сделать? До 24 июля включительно нужно снять спортивное достижение на видео. Да-да, ваше. Загрузите его на сайт русрадио.ру или размещайте на своей странице в соцсетях ВКонтакте или Одноклассники. Поставьте обязательно хэштег, чтобы мы смогли вас отыскать. Русское на спорте. Такой вот хэштег. Русское на спорте. Все в одно слово. С 13 июля русские перцы начнут выбирать победителей дня для финала. Все подробности на нашем сайте русрадио.ру.

0: Реклама на русском.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП-ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Велкой поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир». С вами заодно.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
10: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
11: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
12: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
13: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
14: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
15: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
16: Я в панике. Доллары забыла купить.
17: Зачем доллары?
16: А как за границей платить?
17: Плати по миру.
16: Как?
17: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
16: Ага.
17: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБ.

0: А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
2: Фисташки без трещинок. Горите в аду! Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

Но если сердце болит, мучается, мается, ну, может быть, это самое сердце подсказывает, что можно написать на русское радио. Адресат услышит, напишет в ответ, улыбнетесь вы, улыбнется он, и все абсолютно будут счастливы. Я про то, что в следующем музыкальном часе 100 заказов, час для приветов и поздравлений, поэтому если у вас есть сегодня особенный повод, не знаю, что там, 05-07 на календаре, не 3 сентября, конечно, чтобы переворачивать, но и сегодня тоже можно отметить и именинников, и тех, кто вам близок и дорог. Меня зовут Макс Орлов, Русское радио, жду в столе.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Увидел объявление: мы починим все, что отремонтировал ваш муж. Посмеялась. Но телефончик записала.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Размер материнского капитала в следующем году приблизится к отметке в 770 тысяч рублей. Это примерно на 40 тысяч больше, чем сейчас, сообщили в Госдуме, отметив, что индексация предположительно превысит 5%. Семьи, уже получившие сертификат на первого ребенка, при рождении второго смогут рассчитывать на доплату примерно в 250 000 рублей. Точный размер материнского капитала станет известен после решения Кабинета министров по итогам инфляции за текущий год. В России стало сложнее взять микрокредит. С 1 июля микрофинансовые организации МФО по требованию Центробанка начали строже оценивать доходы клиентов при расчете показателя долговой нагрузки и осторожнее определять, сможет ли человек обслуживать новый заем без риска для семейного бюджета. Как отметили аналитики, изменение не запрещает микрозаймы и не отменяет работу МФО, но меняет логику массовой выдачи быстрых денег. В Рособранадзоре назвали основные ошибки на едином госэкзамене по географии. Чаще всего выпускникам не хватает понимания общих географических закономерностей, знания терминов и географических названий. ЕГЭ по географии в основной день сдавали почти 20 тысяч человек, на 3 тысячи больше, чем годом ранее. При этом общая картина результатов почти не изменилась. Средний балл по географии составил 54,5. Ну и последнее. Женщины ищут работу в среднем на месяц дольше, чем мужчины. Они трудоустраиваются примерно через полгода, следует из последних данных Росстата, которые приводит ТАСС. Большинство подыскивают место, обращаясь к друзьям, родственникам и знакомым. Около четверти ищут работу через службу занятости. Женщины опережали мужчин по срокам трудоустройства во время пандемии, когда вырос спрос на медицинских сестер. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшей менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Да! Вы ждали, а вы получили. Стол заказов начинается. У микрофона Макс Орлов. Этот час принадлежит вам. Поэтому сразу с места в карьер, что называется, во всех смыслах этого слова. Если есть водоемы, карьер под боком, тогда, конечно, купаться. Купаться, еще раз купаться, если погода позволяет. Номер для сообщений пишите. 916-003-105,7. Сообщения не забывайте подписывать. ВКонтакте, Одноклассники. Все к вашим услугам. Поехали! Поехали!

0: Не знаю, получилось ли у вас быть чуточку попроще, но мы стараемся во всяком случае. Город Электросталь на связи. Развозим заказы на машине, у нас дождик, но русское радио согревает. Это здорово, Матвей написал. Дорогой русский, поздравьте, пожалуйста, с днем рождения мою тетю. Желаю ей всего здоровья, счастья, любви, успехов, чтобы она никогда не грустила. Ну и, в общем, да, быть попроще. В этом есть определенная прелесть, потому что когда ты не заморачиваешься, особенно летом, иногда вот просто нужно расслабиться, не думать, как ты выглядишь, в чем ты выглядишь. Там, ну и так, и тебе будет заметно легче. Мое мнение, опять же. Владимир написал: дочке и супруге большой привет и спасибо за хорошую дочь. С 15 лет все только начинается. Газырю привет. И еще сообщение сыну Ванечке, любимому мужу, который сейчас на работе. А, стоп, какая работа? Работает на даче. Написала Яна: большой-большой привет. Ну что ж, чтобы работалось легче, конечно, музыка русского радио, она помогает. Пишите и сообщение обязательно подписывайте. Очень жду.
1: Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны «Фашан». Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7-978-890-0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионал Строй».
2: В очереди к Ясеню всем только спросить.
1: Телефон рекламной службы русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97. Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну что, побежали, полетели. Дорогой русский, с днем рождения, пожалуйста, Дашеньку с Пугачева и Алисоньку из Баварии. Здоровья, счастья, успехов в учебе. Целуем от Алекса и всех друзей, родственников. Ура! Слушаем русское радио «Океан позитива». Алекс, знаю, что всегда с нами. Спасибо огромное. И с именинницей, конечно, вас. Дорогое русское радио, у нас в Ставрополе жара. На работе я под кондеем. Привет моей примешке Вероничке. Обожаю. Привет супермаркету «Южный», селе Дивному. Ирхиной Леночке. Она тоже работает. Всем удачного дня. За подписью «Олеся». Олеся, Олеся. Помните, песня такая была. Большой привет Славику. Пускай не унывает. Сообщение. А вот я и не увидел откуда сообщение. Жаль, не подписали. Так, Алена написала из Германии. Мужа моего зовут Андрей. Поздравьте, пожалуйста, с наступающим. Мы едем в дороге, слушаем вас. Он вас обожает. Завтра ему исполнится 51. И он самый замечательный мужчина в мире. Я уже думал только у вас, в Германии, он в мире, оказывается. Ну что ж, ладно, в таком случае, Андрею большой привет. Поздравляйте, вот перекресток. Почти дорожная песня.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: И это время не ждет, поэтому если у вас есть особенный повод, спешите о нем рассказать, сообщить, потому что мне это очень-очень важно. Краснодарскому краю останется Новоалексеевская, Арии, Вике и Марине. Большой привет, мы убираем кинзу, слушаем русское радио, нам очень-очень жарко. Пожелайте прохладной погоды на завтра, но и очень большой заказ нужно выполнить. Ничего себе, кто заказывал кинзу? На Дубровку. Ладно, я готов килограммчик съесть. Обожаю эту зеленушку. В общем, да, желаю вам прохладной погоды. Видите, у вас прохладно, у кого-то холодно, у кого-то жарко. Всем не угодишь. Дорогой русский, поздравьте, пожалуйста, работников морского и речного флота с профессиональным праздником. Пускай ваш рейс будет успешным, а возвращение домой радостным, пишет Ольга из Самарской области. Ну, конечно, конечно, конечно, вас с праздником. Берегите себя. Город Балаково на связи, моему сыночку Алексею большой привет. Мы вот на пляже сейчас находимся, пишет Светлана. Алексей, Лешка, пожалуйста, не грусти. Интересно, что же может заставить Алексея улыбнуться? А можно будет понятно все без слов? Алексей, это для тебя. Не грусти, пожалуйста. Ну и для всех слушателей русского радио, конечно.

Не знаю, как там Лондон, Париж. Я лично предлагаю посетить совершенно другое мероприятие в другом месте, потому что на русском радио время подарков. Итак, дискотека 90-х ждет вас в следующую пятницу, 10 июля. Большой музыкальный праздник этого лета состоится в Москве в яхт-клубе-ресторане «Шорхаус» на летней сцене на воде. Два приглашения на этот концерт я подарю тому, кто прямо сейчас дозвонится в эфир первым. Набирайте 995-105,7, код Москвы 495. Ну и скажу вам до встречи, потому что и сам собираюсь туда. Дискотека 90-х. Это про нас. Да-да, так что кому-кому, только одному.

0: подарков на русском радио.
1: Ох, отдам эти подарки на русском радио. Время подарков, и ничего не жалко для вас, дорогие слушатели. Наталья дозвонилась. Наташа, здравствуйте.
2: Добрый день, здравствуйте.
1: Так, и куда путь держите за рулем?
2: Еду на дачу к ребенку.
1: Вот у меня мечта, знаете, вот так вот открыть окна, и чтобы волосы развивались. Но длина моих волос не позволяет вот так вот, как у вас, вот это вот, знаете, по ветру. Поэтому остается только мечтать. Ну что, лето прекрасно, все у вас хорошо?
2: Да, отлично, здорово, очень рада. Спасибо вам огромное.
1: Я же не вручил ничего, а вы уже спасибо. Давайте привет сначала. Кому передать привет свой, а потом вручу.
2: Привет всем, кто меня узнал. Всем хочу пожелать хорошей погоды, мирного неба над головой, всего-всего самого хорошего.
1: Ура, прекрасно говорите. Ну что, я вот теперь вас поздравляю. У вас планы есть на пятницу, на следующую. Знаете, какие? Догадывайтесь, да. Итак, 10 июля в пятницу на следующей неделе в Москве на летней сцене на воде в яхт-клубе-ресторане Shore House состоится дискотека 90-х. Ох, будем зажигать мы с вами. Это, знаете, такая проверка на возраст, который мы все не проходим. Вот звучит песенка как, вот из наших времен, и ты раз, ножкой где-то там, ручкой, и понимаешь, что тебе-то уже 20 с хвостиком. Получается. Ну что, дискотека 90-х. Подарок от русского радио. Вы получаете 2 приглашения в танцевальный партер на этот концерт. Проведите этот вечер незабываемо на прекрасной летней площадке на берегу Москвы-реки со сценой на воде. Ну и, конечно, добраться желаю вам сейчас до пункта назначения и забрать этот остаток воскресенья себе обязательно. Договорились?
2: Да, спасибо огромное.
1: Спасибо. Счастливо.
0: Время подарков на русском радио.

0: шутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+.

0: песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет, это Александра Воробьева. И вы слушаете мою новую песню «Привет, моя меланхолия» на русском.
0: Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Погнали. Юлия Гришакова написала Максу и всей гоп-компании. Вот это нормально. Танцуйте. Ладно, захотели раз. Все будет. Андрей Егоров из Кемерово. Большой привет родителям Александру и Веронике. Ну и я рад, что написал на русской радио. Мне целых 10 лет. Ого, класс. В 10 лет русской радио. Хороший у вас музыкальный вкус. Так, Екатерина Николаевна Родичева написала. Привет в Смоленск любимым девчонкам, Оле, Даше, Алине, маме. Мы собираем малину у бабушки под звуки русского радио. Красота какая, малинку собирать. Максим Привалов здесь, коллега, появился. Здравствуй.
2: Привет.
1: Тебе не кажется, что когда есть отчество Николаевна, это попахивает чем-то учительским? Наталья Николаевна, у меня была Елена Николаевна. Что-то такое, нет?
2: А я вспоминаю, по-моему, у меня тоже была Татьяна Николаевна.
1: Я тебе говорю, это...
2: У меня ведь тоже, ну, у меня в институте была Татьяна Николаевна.
1: Но, тем не менее, это что такое? Это с уважением к мудрости, конечно.
2: Это московский выговор.
1: Это правда. Мы тут с тобой привет передаем. Я днем, а ты вечером. Столько процессов у людей происходит. Не только малину собирают. Сегодня писали люди, которые кинзу собирают. Причем очень много кинзы. Понимаешь, мы какие, хотел сказать, плодовитые.
2: А куда им столько, скажи? На продажу?
1: Не знаю. Сколько приветов, столько кинзы сказали.
2: Ну, давайте, ладно, удачи вам.
1: Все, чао, пока.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на морекраймея.ру. Застройщик ООСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Еда, оплаченная не вами, не имеет калорий. Можно есть все!
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Российские власти для стабилизации топливного рынка нарастили до исторического максимума ввоз бензина из Белоруссии. Импорт в июне превысил 140 тысяч тонн, это в 2,5 раза больше майских показателей. Накануне президент подписал закон, разрешивший производителям смешивать бензин с другими компонентами для получения высокооктанового топлива. Ранее кабинет министров разрешил оборот бензина устаревшего стандарта Евро-3, который был запрещен 10 лет назад. Решение это временное, оно действует до конца года. В России упростили продажу жилья, изъятого у коррупционеров. Президент подписал закон, которым снимается ограничение на продажу недвижимости, рыночная стоимость которой превышает определенную сумму. Теперь условие о двукратном превышении рыночной цены над расчетной не будет учитываться при выставлении такого жилья на торги. Как пишет РБК, благодаря этому появится возможность реализовать около 3000 подобных объектов недвижимости. Другим новостям, россияне стали вдвое чаще менять мобильных операторов, сохраняя при этом свой номер телефона. Аналитики основной причиной называют подорожание тарифов. Также на рост переносов номеров повлияло изменение законодательства. С 2024 года упростились требования к абоненту для совершения переноса. Сейчас для этого достаточно паспорта и заявления. Далее о спорте. На чемпионате мира по футболу определились первые четвертьфиналисты. В эту стадию плей-офф вышли сборные Франции и Марокко, которые теперь сыграют между собой. Сегодня вечером и ближайшей ночью по московскому времени за путевки в четвертьфинал поборются следующие четыре национальные команды: Бразилия, Норвегия и Мексика, Англия. Мексиканцы на домашнем чемпионате мира показывают пока 100% результат. 4 победы в 4 матчах и ни одного пропущенного мяча. Игра в городе Мехико начнется в 3 часа ночи по московскому времени. О развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

Юлианна Караулова на русском радио. Эта песня для тебя. И за этой песней стоит большая история дружбы. Дело в том, что Юлианна дружит со Степой Литковым. Это солист группы «Марсель». Собственно, это марселевская песня изначально. И вот когда стал вопрос о том, что надо ее перепеть, выпустить такой альбом с каверами на «Марсель», вот Юлианна взяла на себя такую миссию. Справилась блестяще. Респект. Пятое июля у нас сегодня. Это, оказывается, Всемирный день бикини. Если погода позволяет, не примените воспользоваться поводом. Если у вас холодно, и бикини могут пригодиться только если утепляться. Ну что ж, подденьте, чтобы потеплее было. В любом случае, выходные на русском радио продолжаются. В эфире появился Максим Привалов. Всем привет, и все будет хорошо.

Нюша на русском радио, не перебивай, но артистка неробкого десятка, такую точно не перебьешь. Ну, она же вся в маму. Это мы судим по поздравительному, поздравительной публикации, вот так правильнее будет сказать. В общем, певица познакомила поближе нас всех, своих подписчиков и поклонников, с мамой Ирины. Она не очень публичный человек, редко бывает в сети, но тем не менее, по случаю дня рождения недавно он у нее был. Вот Нюша выложила целую подборку фоток и пишет, что «ну, мама просто огонь». Когда-то, когда ей было 45, она получила сертификат дайвера. Погрузилась на глубину 20 метров. С тех пор очень любит и дайвинг, и снорклинг. Это когда с трубкой плавают по поверхности, рыбок смотрят, и там кораллы разные. В общем, зажигалка, королева караоке. Ну, понятно теперь в кого. Артистка. Это у них, видимо, семейная. Здорово. Дальше у нас еще одна артистка. Тоже она была раньше совсем представительницей другой профессии. Помните, да, эту историю о том, что начинала как стюардесса? Ну, стала артист. Ну, хотя стала еще ближе к звездам, да? Сама стала звездой. Зиверт в «Городе лето». Дальше на русском.

как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Реклама на русском.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцизы 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
5: Сегодня на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». Сегодня в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
6: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на kaiser.ru, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
7: 12+. Время все расставит по своим местам. Коротко

0: группа «Руки вверх» на русском радио. «Уходи». Я уверен, что эта песня непременно прозвучит во время большого стадионного концерта коллектива по случаю 30-летия группы. Намечается вот такая вот тусовочка в Москве. Уверен, что поклонники со всех концов страны прилетят. И может быть даже не только из нашей страны, потому что, ну, слушайте, ну 30 лет группе. Ну все так или иначе знают, любят, помнят и с удовольствием окунутся в эту атмосферу. Самое интересное, что у слушателей русского радио есть эксклюзивная возможность получить специальное приглашение на этот концерт. Это раз. А два, это уж точно вам никто больше, кроме нас, не сорганизует. Победителей ждет личная встреча с Сергеем Жуковым. То есть приглашение плюс возможность лично встретиться с Сергеем Жуковым. Весь этот, все это изобилие подарков прольется на вас, начиная с понедельника. Да, с понедельника в нашем эфире в рамках столов заказов будет вот такая эксклюзивная возможность. Готовьтесь, настраивайтесь, уже думайте, кого вы с собой прихватите на это уникальное, без всяких «но», шоу. Ну и, разумеется, с подробностями уже можно и нужно ознакомиться на сайте rusradio.ru. Изучайте.
1: Новая песня на русском.
2: Какое счастье вдвоем любить.
3: Привет, это Жасмин, и вы слушаете мой...

0: Реклама на русском.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
3: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Альпен Гольд» в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В «Ленте».
8: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
15: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
16: Накопить на квартиру надо.
17: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
18: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111.

0: не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: Выгляжу на все 100. А хотелось бы хотя бы на свой возраст. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

Филатов и Керос на русском радио. Это все не помню я. Ну что ж так, над память надо тренировать. Впрочем, не только память. Если вы, как и русское радио, на спорте, а мы на спорте, у нас такая акция сейчас идет как раз, русское на спорте. Так вот, снимите в доказательство, как вы тренируетесь. Это может быть все, что угодно. Ваша утренняя зарядка, или вы в зал ходите, или вы с детьми там каким-то видом спорта занимаетесь. В общем, неважно. Главное, сделать это красиво и креативно. Видео нужно загрузить на сайте rusradio.ru или разместить на своей страничке ВКонтакте или в Одноклассниках с хэштегом «Русское на спорте». Это самое важное, иначе мы не найдем ваше видео. После этого за дело возьмутся наши русские перцы. Будут смотреть, отбирать, потому что с 13 июля перцы начнут выбирать победителя дня, среди которых и будет разыгран главный приз. Вернее, три главных приза. Мы дарим поездки на двоих в Нижний Новгород в компании с нашими русскими перцами. То есть три поездки, всего 6 человек поедет с перцами. Это будут по-настоящему классные, активные, спортивные выходные. Если мечтаете, ну, поторопитесь, потому что финал проекта уже 24 июля. Все подробности на сайте rusradio.ru. Что касается русских перцев, рекомендую, слушайте, смотрите. На них тоже и смотреть можно иногда, бывает трансляции из студии. Ну, разумеется, категория 12+. Это русское радио.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Дональд Трамп призвал Владимира Путина скорее завершить бои на Украине ради сотрудничества с США. В телефонной беседе американский президент сказал, что необходимо продолжить контакты между двумя странами, в том числе по военно-политической и экономической тематике. Подробностями разговора поделился помощник российского президента Юрий Ушаков. Подчеркнул, что Трамп подтвердил готовность содействовать прекращению боевых действий. Правительство утвердило план развития паллиативной помощи до 2030 года. В частности, планируют расширить доступ пациентов к обезболивающей терапии, локализовать производство новых наркотических и психотропных препаратов, а также обновить правила их обращения. Согласно распоряжению Кабинета министров, увеличится количество аптек и медорганизаций, которые имеют право отпускать препараты строгой отчетности по медицинским показаниям. А еще будут регулярно оценивать, насколько регионы обеспечены обезболивающими средствами. Минпросвещение в июле утвердит новый стандарт обучения в 10-11 классах. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил РИА Новости, что обновленная программа должна вступить в силу с сентября следующего года. Главные изменения коснутся точных и естественных наук. В частности, уроки математики, физики, химии и биологии станут более прикладными. По словам министра, благодаря обновленному стандарту школьники смогут учиться тому, что им может действительно пригодиться в будущей работе. Из Москвы и Санкт-Петербурга в июле запустят дополнительные поезда на юг. Это будет 3 новых железнодорожных маршрута. Из Москвы составы будут следовать в Ростов-на-Дону и Новороссийск, а из Петербурга в Анапу. Продажа билетов на эти поезда открывается за 30 суток. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Максим Привалов.
0: Новости. Новости. На русском.

чем мы вас и поздравляем. Разнообразных радостей всем нам, бюджета и здоровья, чтобы всеми этими радостями полноценно насладиться. Русское радио с вами. За старшего по-прежнему Максим Привалов. Привет. Кстати, не только приветы, но и подарки, и много любимой музыки. В общем, все это здесь у нас, потому что у нас идеальное лето на русском.

Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Я улыбнулся ей, она улыбнулась мне, но больше мне ничего не улыбнулось.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
4: Русское радио. Все будет хорошо.

Все-таки не зря любовь и лето начинаются на одну букву. Хамали и Наваи на Русском радио. А если это любовь? Лето — это и есть любовь, согласитесь. 5 июля, лето в разгаре, на улицах все больше загорелых, отдохнувших людей, в магазинах уже стали появляться фрукты, которые не только красиво выглядят, но даже имеют некоторый вкус и аромат. Специально говорю некоторые, потому что надо еще как-то умудриться выбрать то, что будет действительно вкусно. Ну, в общем, пусть вам повезет. А что касается выбора, вы выбрали самое лучшее. Вы выбрали Русское радио, значит, у вас все точно будет хорошо. Меня зовут Максим Привалов, всем большой привет. Выходные продолжаются. Разумеется, под музыку скоро Дима Билан, Айова, Мона. Ну, а прямо сейчас на русском Мари Краймбрия.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Не успела сделать прошлый ремонт, сделай еще раз ремонт.
3: Не хочу.
2: Не хочу
3: делать никакого больше ремонта.
2: Я просто помню, когда она приходила и говорит: эти сантехники! Вот, по-моему, прикольно было.
4: Грустная история.
3: Сейчас и так унитаз еще менять.
2: Да что ж такое-то, господи? Пожалуйста, смени систему питания.
3: Нет, просто не покупайте квартиру с ремонтом.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Быть одним единственным, конечно, здорово.
10: Но в морской бой играют вдвоем.
11: В прятки интереснее втроем.
12: А для футбола нужно хотя бы четверо.
13: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
14: 12+. Русское радио приглашает.
15: Юрий Стоянов.
16: Дед, это я.
15: Федор Добронравов.
17: И я, дед Владик, тоже.
15: Впервые вместе на большом экране.
18: Таких дедушек не бывает.
15: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
14: 6+.
19: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русская медиагруппа Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
12: Плохая репутация – это когда живешь не так, как хочется другим. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Айова на русском радио, несмотря ни на что, улыбайся. Ну, по-разному люди над собственным психоэмоциональным состоянием колдуют. Кому достаточно просто поспать как следует, без будильника проснувшись. Кому-то надо непременно в отрыв уйти, перезагрузиться, сбросить все лишние эмоции, оторваться. Кто-то наоборот, там, медитация. Даже знаю, что запись звуков природы надо слушать. Вот ставишь, и вот эта вот природа вокруг умиротворяет тебя. Некоторых людей это действительно расслабляет. Я к их числу не отношусь. Я, если вот звуки природы послушаю, через 5 минут мне будет казаться, что по мне уже что-то из этого ползет. Цикада какая-нибудь. Поэтому я по-другому. Я вообще предпочитаю не напрягаться, чтобы потом не расслабляться. В общем, если не умеете снимать стресс, лучше не надевайте его.

0: города.
1: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа по tutu.ru/6+.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк» 16+.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
5: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен. Поймать гармонию. Начать доверять. Найти понимание с родными и близкими. Познать себя. Научиться радоваться жизни. Psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
6: Улыбка. Понятие растяжимое. Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 499.

Ираклий на русском радио. Солнце внутри. Ну, хотелось бы, чтобы не только внутри, но и снаружи тоже было. Все-таки лето. В данную минуту, по крайней мере, за нашими окнами солнышко. Однако день сегодня такой переменно-облачный. И небольшой дождь уже был. И, скорее всего, к вечеру еще повторится. Ну, в общем, на лето не очень похоже. И вся следующая неделя в Москве тоже будет пасмурной и дождливой. Впрочем, от любых погодных неурядиц всегда можно сбежать. Сбежать туда, где действительно хорошо. Есть люди, которые вам и нам могут в этом помочь. Сегодня как раз у них праздник. 185 лет назад открылось первое в мире турагентство. Поэтому всем, кто работает в турбизнесе, кто отправляет нас на отдых, да еще и с хорошими скидками, мои поздравления, мои благодарности. Если у вас есть знакомые такие, можете их поздравить. Ну, мало ли. Точно пригодится. Меня зовут Максим Привалов, это Русское радио. Мы тоже путешествуем через расстояние и время на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Крыму свыше 100 АЗС возобновили продажу топлива. Список этих заправок разместили на сайте регионального Минэнерго. Кроме этого, сегодня в Севастополе отпускают горючее по QR-кодам. Лимит 20 литров на один автомобиль в канистры заливать запрещено. Проблемы с поставками топлива на АЗС начались в конце мая. Дефицит бензина и дизеля в Крыму возник из-за ударов ФСУ по трассе «Новороссия». На этой неделе вступили в силу сразу несколько важных законов и правил. Теперь родители или другие законные представители будут получать справки по счетам и вкладам своих детей в возрасте от 14 до 18 лет. Кроме этого, банки при переводах через систему быстрых платежей должны указывать ИНН отправителя и получателя. Еще появилась возможность оформить сделку с недвижимостью удаленно через единую биометрическую систему. Также запустили новые виды страхования жизни для граждан и инвесторов. В МВД заявили, что мошенники больше не могут похищать средства через банкоматы. В беседе с ТАСС в ведомстве пояснили, что классические методы кражи с помощью считывателей стали технически невозможны. Это связано с переходом банковской системы на современные технологии, например, на банкоматы без физического картоприемника. Раньше жулики устанавливали на банкоматы специальные накладки, мини-камеры или поддельные клавиатуры, чтобы получать данные, в том числе с магнитной полосы. Начались съемки последней части «Форсажа». Вин Дизель заявил, что финал будет по-настоящему впечатляющим. Премьера состоится в марте 2028 года. Создатели говорят, что действие картины вернется к истокам. Это уличные гонки и автомобильная культура. Кроме этого, сообщалось, что разрабатывают 4 сериала по вселенной «Форсажа». О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

Почему сегодня так душно в Москве? Весь воздух сперли, весь кислород, остался только CO2. Это DJ Smash и Arctic Asti здесь, на Русском радио.

17 с копейками в Москве. Официально наступил вечер. Летом время летит гораздо быстрее, чем в любой другой сезон. Особенно, если ты в отпуске находишься. Только приедешь, только чемодан разложишь, только там, да, все освоишься. Все, пора собираться. Отдыхающим салют. Пусть для вас время не летит, не бежит, а наоборот, ползет или вообще остановится. Ну, а немногочисленным трудящимся, есть и такие, кто на работе, кто на даче вкалывает, вам поддержка моральная и, разумеется, музыкальная. С вами Русское радио. В ближайшие минуты ждем группу А-студио. Появится Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Слава, Градусы и многие другие. Никуда не уходите.

Реклама. Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на morekraimea.ru. Застройщик ООО «СЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Просто бери пример с моря. Поволнуйся и успокойся.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

Владимир Пресняков на Русском радио. Выше облаков. Выше, быстрее, сильнее. Ну, практически верный олимпийским принципам. Ну, до Олимпиады, конечно, нам далеко. А вот со спортом мы, безусловно, если не на короткой ноге, то очень и очень дружны. И сейчас нас в эфире, и за ним проходит акция под названием «Русское на спорте». Если вы тоже любите активный образ жизни, занимаетесь спортом, может быть, какой-то конкретный вид, или просто фитнес посещаете, или хотя бы зарядку делаете дома, продемонстрируйте это. Ну, во-первых, себя смотивируйте и остальных тоже. Загрузите видео, на котором вы занимаетесь спортом, какие-то свои спортивные достижения демонстрируйте, загрузите это видео на сайт русрадио.ру или на нашей страничке ВКонтакте или в Одноклассниках. И там есть официальная группа Русского радио. Самое главное, не забудьте поставить хэштег «Русское на спорте». По этому хэштегу ваше видео будет найдено и дальше будет самое интересное. Наши русские перцы начинают выбирать среди тех, кто разместит видео, победителей дня. И вот среди победителей дня будут разыграны 3 суперпоездки. Поездки на двоих в Нижний Новгород. Ой, какой он красивый летом, а? В компании, конечно, русских перцев наших, потому что у вас там будут настоящие спортивные, активные уикенды. Вот такая будет классная поездка. С 13 июля русские перцы начинают отсматривать видео, так что есть время еще у вас отснять и залить. Ну, а финал этого проекта назначен на 24 июля. То есть времени совсем немного, чтобы созреть, сообразить, снять, смонтировать и загрузить. Все подробности на сайте русрадио.ру. Участвуйте и будьте на спорте вместе с русским радио. Что касается русских перцев, то это главное утреннее шоу страны, категория 12+.

0: Реклама на русском.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
2: Мам, а почему трава зеленая?
3: Откуда берется гром?
4: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыши по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
12: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
13: О, пани, о, пани.
12: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
14: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
16: Настоящая женщина при любых обстоятельствах делает вид, что именно этого она и хотела. Рекламная служба русского радио 579-7799, код

Сергей Лазарев на русском радио. «Компасы» — это, кстати, экс-лидер золотого граммофона. Песня достаточно долго просидела на первом месте, но в эту пятницу на повороте Сергей обошла Татьяна Куртукова. Ее Алешенька сейчас на вершине хит-парада главного чарта страны. Любимую песню всегда можно и нужно поддержать на сайте rusradio.ru в разделе «Золотой граммофон». Заходите, слушайте, голосуйте, выбирайте, ну и радуйтесь успехам ваших любимчиков. У нас воскресенье, 5 июля, и на просьбу описать выходные одним словом, не ошибусь, если предположу, что слово это будет «жух», потому что так обычно быстро с выходными и бывает, они так быстро и незаметно пролетают, но это если отдыхать неосознанно. Мы же с чувством, с толком, с расстановкой наслаждаемся каждой воскресной минутой и каждой любимой песней здесь на русском радио. В эфире по-прежнему Максим Привалов, дальше у нас «Градусы», ну а прямо сейчас «Слава на русском».

0: Перешутить Антона? Невозможно!
1: Можно! Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
1: Реклама на русском.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Без комиссий.
8: Что-что?
7: Эквайринг без комиссий.
8: Что?
7: Эквайринг без комиссий в ВТБ.
8: Что?
7: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссий! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
9: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: На отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Хотел написать в дневнике, о чем мечтаю. Получилась смета. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Это Эмин на русском радио. МММ. Так называется песня. Ну или так тоже что-то есть в этом, да? Какая песня или там какая история? Ваша история о том, как проходят выходные, как проходит лето, мы с удовольствием взахлеб прочитаем в следующем часе в столе заказов. В 18.00 вечерний стол заказов на русском для желающих выступить с приветами, признаниями, поздравлениями, ну или просто по какому-то значительному или не очень поводу. Очень будем ждать вас, так что давайте, сочиняйте, придумывайте, скоро потребуется отправлять. Это русское радио.
1: Среди крыши домов, пустых улиц и ночных фонарей, я спешу к ней одной.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
3: Она сводила мужчин с ума. Но я уже был сумасшедший, поэтому с ума свел ее я.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
5: Русское радио.
6: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минобороны России заявили, что Украина отказалась от предложения о прекращении огня и передаче тел погибших в Константиновке. Ранее в Генштабе сообщили о взятии этого города. Он находится к северу от Донецка. Потом Россия предложила Украине прекратить обстрел Константиновки в предстоящий понедельник, чтобы передать тела погибших военнослужащих в ВСУ. Российская Минобороны отметили, что туда были готовы прибыть иностранные журналисты. Результаты единого государственного экзамена можно будет обжаловать через сайт госуслуг. Такую возможность разрабатывают Минцифры и Рособорнадзор. Сейчас подают и рассматривают апелляцию онлайн по решению региональных экзаменационных комиссий. Такую практику планируется распространить на всю страну. Общей сводной статистики по обжалованию результатов ЕГЭ нет, но, по данным из открытых источников, удовлетворяют треть апелляций. Госдуме предложили включить в ОМС исследование клещей на энцефалит, то есть такую услугу хотят сделать бесплатной. По словам авторов инициативы, от результата анализа зависит, нужно ли экстренное лечение. Сейчас врач по ОМС может лишь удалить клеща, а исследование на инфекции платное. Как пишет ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора, с начала сезона к медикам из-за укусов клещей обратились свыше 330 тысяч россиян. Российских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов допустили к международным турнирам в нейтральном статусе. Причем правило коснется всех возрастных категорий. Такое решение принял Международный союз конькобежцев. Оно вступит в силу со следующего соревновательного сезона. На протяжении 4 лет россияне были отстранены от участия в турнирах в этих видах спорта, хотя на минувшую зимнюю Олимпиаду организация пригласила 6 спортсменов. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: По воскресенье, 5 июля. Я вот никак не могу привыкнуть, что уже июля. По привычке продолжаю писать июня. Ну, трудно поверить, что лето подбирается к своей середине. Пишите и вы нам, причем по любому приятному поводу. Хотите, это будет простой привет или что-то праздничное, или что-то про любовь. Неважно. У нас стол заказов на русском. Меня зовут Максим Привалов. Добро пожаловать. Куда писать? Это важно. 8-916-003-105-7. Запомните, зафиксируйте, сохраните номер, точно пригодится. Писать можно через мессенджеры. Главное, не забудьте о подписи. Также социальные сети. В данном случае на выбор есть группа ВКонтакте и группа в Одноклассниках. Что еще хочу вам сказать? О том, что вроде бы час, да, но пролетает он очень стремительно, потому что сообщений сотни, поэтому будьте в первых рядах, чтобы точно успеть. Стол заказов открыт.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Начнем с очень экзотического, на мой взгляд, привета, потому что не припомню, что нам оттуда когда-то писали, но вот видите, начало положено. Это поселок в Кемеровской области, я навел справки, называется он Верхчебула. Вот оттуда нам пишут. Сибирь нас приветствует, Верхчебула на связи. Сегодня был насыщенный день, путешествие от Макарака до Дмитриевки. Кто в курсе, тот поймет. Всем отличного настроения. Ну и вам тоже, вы прям нас заинтриговали. Что это за места такие нехоженые? Добрый вечер, Русское радио. Привет друзьям, которые каждый вечер вас слушают. Желаю провести отлично этот вечер, подруга Маша. Следующее сообщение от Кирилла из Москвы. Село Леньки, Алтайский край. Всему миру привет, вам, Русское радио. Сегодня ездили с родственниками купаться на соленое озеро. Переплыл два раза с одного на другой берег. При том, что я совсем почти не умею плавать, пишет он нам. Поужинали бабушкиными пельменями, варениками. Сейчас в баню и спать. Ой, Кирилл, у вас идеальные каникулы. То есть я понял, что вы из Москвы приехали вот в эти самые Леньки. И в Леньках наслаждайтесь деньками. Мужу Димуле привет. Ангел мой, люблю тебя безгранично. Отличного дня, хорошего настроения. Это пожелала Наталья. Симпатичный такой смайлик она добавила. В виде ангелочка. Русское радио, здравствуйте. Любимому человеку большой привет, зайчик. Надо уже ехать домой. Сегодня выходной, хватит работать. Твоя девочка, сообщение из Санкт-Петербурга. Так, рыбак Сергей. Большой привет передает рыбачке Ирине Лисе. И просит: Лиса, прости меня, пожалуйста, я был неправ. Это дорогого стоит. Надеюсь, вы успели поставить на запись, дорогая Лиса. Здрасте, любимое Русское радио. Мы сейчас находимся в СНТ Лесная Поляна, город Электросталь. Хотим передать поздравления для нашей любимой мамочки, для Лены Чагиной. День рождения у нее. Пожелать надо ей здоровья, счастья, всего наилучшего. Мы тебя очень любим от семьи Чагиных. Это первая порция. Будет добавка 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджер. Отправляйте.
0: Стол заказов Русского радио. Реклама. Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионал Строй».
2: Зачем мне искать себе половинку? Чтобы меня было полтора?
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Всех слушателей поздравляет с Днем Трудоголика. Кто, вы спросите? Мария из Тольятти. Не знаю, при этом сама Мария на работе или она отдыхает. И вдвойне тогда приятнее поздравлять тех, кто при этом работает. Пусть ваша энергия, пишет она, всегда находит правильное применение. А трудолюбие вознаграждается не только карьерными успехами, но и искренней радостью от достигнутых результатов, чтобы работа приносила не только доход, но и удовольствие. Ой, вы знаете, дорогая Мария, обычно бывает наоборот. Так что пусть все будет в гармонии и в меру. Русское радио, привет. Привет Маришке. Короткий привет оставил Серега, кстати. Еще у нас вот такое сообщение для папы. Привет. Для папы и мужа. Это все про одного человека, про Ивана Олеговича Фучкина из города Тавда. Большой ему привет. Любим сильно. Ждем. Сыновья Даниил, Егор, дочь Аделина, жена Валентина. Мы всегда с тобой. Следующая открытка. Всем большой привет. Родным, мужу Сергею, дочке Даше, сестре Марине. Едем с дачи. Это Анна. Ну, надеюсь, что вы там не вкалывали, а отдыхали. Тогда выходные не считаются потерянными. Добрый вечер. Анапа передает всем привет. Привет семье, мужу Виктору, детям. Всем солнышко, добра и любви. Замечательно. И еще одно сообщение. На этот раз Крым. В Крым, в город Николаевку. Большой привет для Юли, Сережи, Кирилла, Глеба, Алены, Вани. Все это Ольга Осокина. Ой, не Осокина, Оськина, простите. Ольга Оськина. Все это нам отправила с пожеланиями мира, добра и любви. Ой, хоть бы, хоть бы.
0: На русском радио «Стол заказов». Реклама на русском.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте форель слабосоленую Ашан «Красная птица» 200 грамм всего за 379,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
10: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
0: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на concert.ru, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
12: У моей жены отвратительная память. Она все помнит. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.
13: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много трещин.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Алена нам пишет из Новосибирска, говорит, что жара у них там. Всем хорошего настроения в жару. У нас тоже целая неделя была, но выходные, на мой взгляд, идеальные. Прохлада, дождик небольшой, солнце в дозированных количествах имеется. В общем, красота. Ну, по крайней мере, для тех, кто остался в городе. Дорогой русский радио, здравствуйте. Мужу Николаю, сыну Вове, дочке Лапушке Анфисе. Едем с дачи, впереди рабочая неделя. Всем удачи, хорошего настроения. Спасибо, это Екатерина. Ну, сразу чувствуется, что отдохнули, молодцы. Еще вижу фотки, сейчас посмотрим, что на них. Привет, привет всем, кто... так, сейчас, секунду, сейчас, подождите, подгрузится. Что-то тут большое прислали. Море нам прислали, конечно, большое. Значит, всем, кто нас помнит из острова мечты, это Карен, Пальма де Майорка. И вот песочек, и красивые воды, и небо, и чья-то красивая ножка женская там. Так, кто-то рядом с вами, Карен, там отдыхает, прохлаждается, загорает. Казань, поздравляю лучшую маму Катю на свете. С днем рождения поздравляем, мамуля. Пусть твои глаза всегда светятся от радости, а здоровье никогда не подводит. Это... коллективная просьба поздравить от Данила, Евгения и Алены. С удовольствием сделано и услышано. Сейчас у нас небольшая остановочка для того, чтобы кого-нибудь как следует обрадовать. Дело в том, что у нас намечается с вами, как вам сказать, дарственный момент. Да, именно так. Очень скоро... у нас будет возможность, у вас будет возможность посетить в Москве в яхт-клубе, ресторане «Шорхаус» на летней сцене на воде замечательное событие. 10 июля, это если вы откроете свои календарики, это получается следующая пятница. Там состоится дискотека 90-х, куда я вас хочу пригласить. Есть на кону приглашение, я подарю тому или той, кто прямо сейчас дозвонится в эфир. Такое у нас не часто бывает, все в основном пишут люди. Вот сейчас есть повод и резон. Ну, во-первых, передадите свои приветы, свои поздравления и сможете получить приглашение в Шорхаус на дискотеку 90-х. 8-495-995-105-7. Это номер русского радио в столице. Очень ждем. Время пошло. Набирайте. Скоро будем кого-то поздравлять.
0: Стол заказов русского радио. С рассветом.

0: подарков на русском радио.
1: Ну, какой ажиотаж, а? Если я вам начну рассказывать географию тех, кто дозванивался до нас. Вообще из Петербурга позвонила первая девушка, сказала, я хочу. Потом сказала, ладно, все-таки далековато, пусть кто-нибудь поближе позвонит. И вы знаете, мы взяли звонок от Елены, она из Ярославля. Я говорю, Лен, ну так концерт в Москве ничего не останавливает, приедет. Лена, здравствуйте.
2: Да.
1: Алло, алло. Здрасте, здрасте. Добрый вечер. Добро пожаловать в эфир. Скажите, пожалуйста, вы сейчас в пути дороги, где были, может быть, отдыхали где-то на выходных, возвращаетесь сейчас в город?
2: У нас в Ярославле идет дождь, поэтому мы это время провели по магазинам, за продуктами съездили. И вот я подъезжала, уже парковалась во дворе и услышала объявление про розыгрыш.
1: Ой.
2: И стала очень быстро дозваниваться.
1: Это вот судьба.
2: Во дворе.
1: Отлично. Так, Елена, ну, во-первых, что-нибудь купили хорошее сегодня? Какой-нибудь шопинг? Или там майонез, хлеб и все такое? Или что-нибудь такое?
2: Майонез, хлеб и все такое, да.
1: Ну ладно, надо же все-таки внести какую-то яркую нотку в эти выходящие выходные. Пусть это будет подарок, о котором я сейчас вам расскажу. Перед тем, как я вам его вручу, вы можете использовать эфир на всю катушку, передать привет родным, друзьям, коллегам, кому хотите. Пожалуйста.
2: Конечно, передаю привет всем своим друзьям, всем родным, всем жителям города Ярославля, чудесный город, очень его люблю. Друзьям из Москвы, Подмосковья, и всем, кто слушает русское радио.
1: Спасибо огромное, Елена, за то, что вы слушаете русское радио. А что касается друзей из Москвы, будет с ними повод увидеться, потому что у вас есть резон посетить столицу. Вы в пятницу, 10 июля, приглашены на концерт. Он будет в Москве, на летней сцене, на воде, в яхт-клубе-ресторане «Шорхаус». Это дискотека 90-х!
2: Круто!
1: Да.
2: Очень-очень рада.
1: Приглашение в танцевальный партер, поэтому берите, пожалуйста, самого веселого спутника или спутницу-зажигалку, самую удобную обувь, будем отрываться.
2: Есть.
1: Поздравляю. Ну, отлично. Все обсудим. Спасибо вам огромное. Приветы ваши доставлены. Хочу сказать, что всем, кто придет, проведите этот вечер незабываемо на прекрасной летней площадке на берегу Москвы-реки, сцена на воде. С погодой мы должны договориться. Ну что, время подарков на русском радио. Следите, слушайте, и пусть вам непременно повезет. Мы продолжаем слово заказов.
0: Время подарков на русском радио.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро. Русские
2: перцы. Слушайте, Наташа, а вы мне напомнили еще одну очень классный цикл «Зеланда Трансер».
3: Мы читали эти книги, но по поводу свободы от манипуляций, но так от них не освободились.
4: Но зато мечты сбылись.
3: А какие?
4: Ну, там же нужно было как бы...
2: Там надо мечтать.
4: Проекции представлять, что ты хочешь, чтобы в твоей жизни получилось. И получилось ведь.
3: Не, мне нравится книжка «Ешь, молись, люби». Понимаете?
2: Но ты только прочитал, где ешь.
3: Я первую часть только. Ешь, ешь, ешь.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Закачай мобильное приложение русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
5: Русское радио.
0: Русское радио. Всегда с тобой. Реклама на русском.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответ.

0: 10% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Быть одним единственным, конечно, здорово.
5: Но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
9: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
10: Русское радио приглашает.
11: Мороженое, чипсы.
12: Таких дедушек не бывает.
13: Отец твоего отца.
10: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
12: Нам надо их помирить.
10: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
14: 6+. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
15: 12+.
16: А вы уже решили, на каком сайте проведете свой отпуск? А? Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А нам явно нужен дополнительный час, потому что ничего не успеваем в столе заказов, но искренне стараемся. Значит, добрый вечер, прекрасной, любимой девушке Наташи, город Костерево, это Владимирская область. С днем кооперации ее поздравляет Денис. Ну, пожалуйста, знаю, что ждет. Привет, надеюсь, что сейчас подпрыгнула от радости. Еще для Пашеньки, ты мое самое большое счастье. Не знаю, кто это, подозреваю, что...

0: ваш бельчонок, так профиль называется. Поздравляю новую семью, новую ячейку общества, Михаила и Ульяну Шитаревых. С днем свадьбы, дорогие. Город Торжок, счастья вам, любви от Юры и Юлии, также Анфисы и Алисы. У нас тоже Юля есть, вот уже напротив меня сидит. Юля Калинина, здравствуй,
1: привет,
0: дорогая.
1: Привет.
0: Может быть, ты кого-то хочешь поздравить, кто-то из твоих бракосочетнулся?
1: А, ты знаешь, пока нет, все живут долго и счастливо, просто все как в сказке. Ну а по поводу кооперации, я думаю, что вот мы, то есть я и эфир Русского радио, мы с этого мгновения скооперируемся и до полуночи, ух, покажем всем, как надо отдыхать.
0: О, у вас будет.
1: Да, да, да.
0: Так, напоследочек из Ивантеевки очень просят мужу привет Александру Петрову. Хочу сказать, что сильно его люблю, он самый-самый. Русское радио, спасибо. На здоровье, все для этого и придумано. Все, я все, что мог и хотел сказать, сказал. Вернусь на следующей неделе. Юль с вами остается.
1: Хорошо.
0: Все, не грустите, еще один стол заказов будет вечерком, но совсем уже туда, ближе к полуночи. Чао!

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Для настоящего электрика провода делятся строго на два типа. Вроде этот из...
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Россия увеличила импорт бензина из Белоруссии до исторического максимума. Газета «Ведомости» пишет, что в июне завезли свыше 140 тысяч тонн. Это почти в 2,5 раза больше, чем в мае. А летом прошлого года было в 140 раз меньше. Ранее в Кремле заявили, что Россия ведет переговоры с другими странами об импорте бензина. Накануне президент подписал закон о мерах поддержки топливного рынка. Среди прочего, смешение прямогонного бензина приравняли к производству высокооктанового топлива. Министерство труда заявили о праве бизнеса перейти на четырехдневную неделю, но для этого необходимо согласие работника. Глава ведомства Антон Котяков объяснил, что нынешнее трудовое законодательство позволяет гибко регулировать режим занятости. Минувшей осенью министр говорил, что переходить на четырехдневную неделю на федеральном уровне не собираются. Среди причин – дефицит кадров в некоторых отраслях. Минпросвещение рассказали о введении в школах предмета духовно-нравственной культуры России. Такие уроки будут внедрять поэтапно. Ведомстве сообщили РИА Новости, что в начале следующего года дисциплина появится в 5-х классах, ну а потом предмет начнут изучать 6-классники и 7-классники. Аналитики назвали футболистов, которые больше всех ходят пешком на матчах чемпионата мира. Это аргентинец Лионель Месси и француз Килиан Мбаппе. Оказалось, что Месси в общей сложности прошел пешком 47% дистанции, у Мбаппе 45%, хотя оба забили по 7 мячей и лидируют в списке бомбардиров. Ранее определились первые четвертьфиналисты нынешнего чемпионата. Это сборные Франции и Марокко, которые теперь сыграют друг с другом. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, доброго-доброго. Не так часто работаем по воскресеньям, но, кажется, поняла, почему смена выходного дня вечно так важничает. А все потому, что пока мы с вами вечером пятницы отрываемся и где-нибудь в караоке поем очередной хит из фонотеки русского, они прокачивают навыки выживания. Поэтому к вечеру воскресенья мы уже ползем, как марафонцы, которые пробежали дистанцию. Но эти ребята только входят во вкус. А главное, утром понедельника они не парятся с тем, что надо пройти вот все эти стадии – отрицание, гнев, торг, ну и так далее. Поэтому, если кто-то из вас пока еще раздумывает, хорошо работать в выходные или нет, подумайте и сделайте выводы. Мне, например, уже нравится, потому что каждая встреча с вами для меня маленький, но все-таки праздник. Обещаю оставаться с вами до полуночи. Поехали!
0: Все будет хорошо.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Море в Евпатории» – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Говорят, в жизни надо заниматься тем, что больше всего нравится.
3: Тогда я просто должен не слезать с дивана.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

сказать, Рева, может, и самый красивый, но женат, увы, безнадежно женат. И, судя по соцсетям, супругу Анжелику любит нежно и трепетно. Неделю назад всего пара отметила очередную годовщину. Ну и, судя по поздравлениям, которые супруги адресовали друг другу, о да, эта история любви в самом разгаре. Но пока наши звезды поздравляют друг друга с годовщинами, с праздниками, некоторые одинокие россиянки определили, какие факторы влияют на градус привлекательности мужчин. 60% сочли главным фактором приятный тембр голоса и грамотную речь. 39% обратили внимание на взгляд и мимику. Еще 36% отметили смех и улыбку. Но в целом для россиянок привлекателен типаж, который можно было бы назвать одним словом – мужественный. И я уверена, девчонки, что ваш супермен со слепительной улыбкой уже спешит навстречу, а все плохое, оно уже прошло, запомните. Мари Краймбрери как раз сейчас именно об этом.

самом деле звонкий не из тех, кто ставит точку. У него, как всегда, большущие творческие планы. Причем смотрю на этого артиста и думаю, он лучше поет или лучше одевается. Каждый его выход — это маленький, но все-таки перформанс. Желаю успехов в творчестве и, скажем так, в модных невероятных достижениях. Да, кто-то всегда ставит точку, ну а другие только начинают. Причем неважно, сколько вам лет, слушать любимую музыку, танцевать и, конечно, подпевать любимым артистам никогда не поздно. Ну а если среди вас, дорогие мои, есть поклонники группы «Руки вверх», ну это я так риторический вопрос задаю, со следующей недели в столе заказов будем дарить пригласительный на большой московский стадионный концерт легендарного коллектива. И это еще не все. Обладатель пригласительных сможет не только в волю потанцевать, но и встретиться лично с Сергеем Жуковым. Не пропустите эксклюзивные подарки в эфире любимой радиостанции. Заранее желаю удачи!

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Мои дорогие слушатели, приветствую вас. С вами Алла Довлатова. Наконец мы снова встретились в эфире любимой радиостанции. Сегодня, восхищаясь умом и дальновидностью своей подруги, я воскликнула: «Ну, Ксюш, ты прям 7 пядей во лбу». Она меня спрашивает: «Это как?» Я говорю: «Здрасте». 7 пядей во лбу – так называют человека очень умного. Ну, вы-то знаете. Почему же ум мерит такой мерой? И почему этих пядей именно 7? Давайте разбираться. 5 – древнерусская мера длины между большим и средним пальцем одной руки, расставленными на максимальное расстояние друг от друга. Ну, примерно 17 сантиметров. Умножить на 7 получаем что? Что лоб умного человека должен равняться 1 метру 20 сантиметрам. Ну, я таких лбов не видела. А вы? Но почему же 7 этих пядей? Да потому что у русского народа всегда цифра 7 была такая, знаете, магическая, волшебная. Ну вот давайте вспомним наши пословицы и поговорки. 7 раз отмерь, 1 отрежь. 7-мильными шагами, 7 по лавкам, 7 одного не ждут. И что мы делаем? Мы делаем вывод, что цифра 7 в русском языке является художественной гиперболизацией, то есть намеренным преувеличением для усиления выразительности. Кстати, все эти пословицы тоже являются крылатыми выражениями, и у каждой своя интересная история. Но их я вам расскажу уже в другой раз. Желаю вам хорошего настроения, здоровья, счастья и удачи. До скорой встречи в эфире. Ваша Алла Довлатова.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
2: Ну?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
7: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
6: 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
8: Русское радио приглашает.
9: Юрий Стоянов.
10: Дед, это я.
9: Федор Добронравов.
11: И я, дед Владика, тоже.
9: Впервые вместе на большом экране.
12: Таких дедушек не бывает.
9: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
13: 6+.
0: Русское радио приглашает. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
14: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен. Поймать гармонию. Начать доверять. Найти понимание с родными и близкими. Познать себя. Научиться радоваться жизни. Psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
0: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Русская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58.
15: Бесит, когда сидишь на работе, а родители все не приходят забрать тебя домой. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

дорогие мои. Понимаю, что летние выходные — это время насыщенное, и все мы немного утомленные солнцем. Меньше всего хотим вставать из шезлонгов и идти куда бы то ни было, ну, если только не на кухню за лимонадом. Но все же, если под знамена лучшей на свете музыки зовет сама Юлия Михальчик, тут точно не отказаться. Сильная, смелая, как лебедь белая, Юлия уже не первое десятилетие нам с вами дарит классную музыку, которую вы всегда можете услышать здесь, на русском. Бесценные мои, хочется вам сказать, держитесь, несмотря на то, что воскресенье заканчивается, праздник жизни и ощущение лета даже в понедельник с утра пораньше будет вместе с вами. Но пока последние часы выходного дня проводим с удовольствием здесь, на русском. Артик Асти у нас впереди, Леонид Агутин и Томас Невегрин чуть позже подхватят эстафету. Меня зовут Юлия Калинина. Всем доброго.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионал Строй».
3: Люблю вести ночной образ жизни. Особенно поспать.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.
5: Русское радио. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, студия с новостями, Рустам Каримов. Центробанк пообещал более длительный период высокой ключевой ставки. В ЦБ заявили, что проинфляционные риски сократили пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Среди прочего, безработица остается на низком уровне, реальные доходы населения растут, повышается потребительский спрос. На минувшем заседании ЦБ выбрал минимальный шаг и снизил ключевую ставку до 14,25%. Минздрав со следующего года ведет новые правила для доноров. В частности, будет увеличен период хранения анкеты с нынешних 5 до 30 лет в бумажной форме и до 50 в электронном виде. Также перед первой сдачей крови будут проводить экспресс-тестирование на наличие инфекций. Ранее расширили перечень противопоказаний к донорству крови. С января донорами не смогут стать люди, в том числе с аутоиммунными и неврологическими заболеваниями. В Москве завтра на МЦД-4 временно закроют станцию «Серп и молот». В столичном департаменте транспорта заявили, что это связано со строительством нового одноименного городского вокзала. Для поездок пассажирам рекомендовали пользоваться станциями «Римская», «Площадь Ильича» или «Москва-Товарная». Кроме этого, с понедельника по будням в часы пик станция «Парк культуры» кольцевой линии метро будет работать только на выход пассажиров. Там будут ремонтировать эскалаторы. Москвичей предупредили об огуречных дождях. В центре ФОБОС заявили, что столичный регион накроют затяжные прохладные осадки. Перерывы между дождями будут недолгими, в основном ночью. По прогнозу, за неделю выпадет до 80% месячной нормы осадков. Температура воздуха будет стабильной, дневные часы до 23 градусов, а ночью не выше 14. Раньше огуречными называли долгие дожди в середине лета, когда наливаются огурцы. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

точно не будет. Во всяком случае, столичные синоптики говорят именно об этом. Давно известно, что настоящий художник любые обстоятельства использует на благо творчества. И кто-то ждет бури, ураганы, пишет потом девятый вал, другим подавай «я вас любил», «любовь еще быть может», ну и далее по тексту. А вот Сергей Лазарев идет по хорошо проторенной дорожке, посмотрел на погоду за окном и бамс, сделал красивое видео для своих соцсетей. Недавнюю ветреную погоду артист использовал для танца в стиле Майкла Джексона. Не секрет, что Сергей в своем творчестве во многом опирается именно на этого легендарного исполнителя. И да, надо сказать, даже вот так, пробегая мимо, съемки на телефон у Сергея получаются максимально здорово. Желаю дальнейших творческих успехов, а нам с вами еще одного потрясающего вечера здесь.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Что за странный вопрос? Как спалось? Как? Мало!
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
3: Русское радио.

0: раньше считала, что дарить часы – это непременно к разлуке, мол, плохая примета. Ну, а теперь правила сильно изменились, и если девушке подарить не те часы, вот это может стать причиной, боя курантов, то есть громкого-прегромкого скандала. Пробежалась по форумам, знаете, как удивился? Оказывается, нашим девчонкам совсем не все равно, получить часы из белого золота или из розового. А те дамы, что за ЗОЖ выступают, они вообще хотят видеть только фитнес-браслет, причем самый навороченный, с максимальным количеством различных функций. Так что прежде чем делать подарок, дорогие мужчины, берите. На заметку, выясняйте предпочтения вашей драгоценной. Я уверена, тогда все будет хорошо. А вообще, самое главное, чтобы ваши часы никогда не опаздывали. Это я уже девушкам говорю. То знаете, как бывает? Сначала уж замуж не втерпешь, а потом выясняется, что все, время ушло. Ах, не будем о грустном. Пусть ваши часы всегда показывают время отличного настроения, так как у нас здесь на русском это бывает. Солнце появилось на небосклоне столичном, и это действительно круто. Артур Пирожков, «Елка и мод» — это те товарищи, которые будут подпевать нашему солнечному воскресному.
1: Русское радио.
2: Русское радио. Все будет хорошо.

прекрасные воспоминания. Хорошо. Будут. Русское радио. Лето. Сказано.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворить.
1: Если скоро смоют волны наши замки из песка, что ты первым делом вспомнишь? Если спросят про меня. Я думаю, что каждый из вас, безусловно, эту цитату узнал. Это Мот и Август, та самая песня, которая для меня стоит рядом со знаком равенства, со словом «любовь». Может быть, воспоминания приятные, а может быть, новая невероятная надежда, которая начнется вот прямо завтра с утра пораньше. У каждого своя любимая песня Мота, и не говоря вот об этой песне «Намек на нас», не говоря про песню Августа, которую я только что вспоминал, это, конечно, случайности. Не случайно. Попадает прямо в сердечко. А вообще, я думаю, что песни Мота, разобранные на цитаты, а таковых великое множество во всемирной паутине, в нашей музыкальной истории уже останутся навсегда. Оставайтесь здесь, на русском. Самые яркие вещицы, которые есть на нашей российской эстраде, бережно для вас собираем и представляем к месту вашего пребывания. Анна Семенович и Слава совсем скоро, потом Данка, горяченная новинка от Марфы и красивый нежный дуэт Натан и Алсу.

0: голосом свои шутки. Не кислые шутки. На Русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
0: Реклама на русском.
2: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
3: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
4: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да, а также Booking и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
11: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
0: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
12: Измученный диваном, я выбился из сил. Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.

эти дети, они действительно восхитительны, особенно в своем желании сделать прекрасной жизнь вокруг абсолютно для всех. Жалко только, что родители не всегда попадают в этот список особо охраняемых существ. Но это уже издержки статуса, знаю по себе. Недавно трехлетняя дочка моей приятельницы запретила категорически применять спрей от укусов комаров. Трехлетний ребенок... решительно сказал о том, что, мол, для комаров мне ничего не жалко, даже капельку крови, лишь бы только все были живы, здоровы и счастливы. Ну что, остается только надеяться, что ваши чудные чадо также радуют вас, не переставая, и лето — это то самое время, которое, безусловно, надо проводить с семьей. А если периодически все-таки приходится ходить на работу, ну что, случаются стучки на небосклоне, но вот здесь на помощь приходит любимое русское радио, которое, как всегда, поддержит бодрыми голосами ведущих, да-да. Ну и песню любимую поставим, это уж без вопросов. Хай-фай прямо сейчас, про лето.

0: что слушает страна.
1: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
2: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Размер материнского капитала повысят в предстоящем феврале на уровень фактической инфляции. Но, как заявили ТАСС в Домском комитете по труду и социальной политике, точно размер индексации пока назвать сложно. Реальный уровень инфляции определят лишь в январе. Сейчас размер маткапитала на первого ребенка составляет почти 730 тысяч рублей. Доплата при рождении второго ребенка превышает 230 тысяч. Банки планируют подписать меморандум о правилах информирования вкладчиков. ЦБ заявили, что обязательный стандарт уже готов. В течение полугода регулятор будет оценивать эффективность введенных требований. В частности, будут следить, как банки информируют клиентов о программах по вкладам. Также проверят, сократилось ли количество жалоб со стороны населения. Так, Центробанк и крупные участники рынка хотят бороться с недобросовестной практикой при оформлении вкладов. Из Москвы и Санкт-Петербурга в июле запустят дополнительные поезда на юг. Это будет 3 новых железнодорожных маршрута. Из Москвы составы будут следовать в Ростов-на-Дону и Новороссийск, а из Петербурга в Анапу. Продажа билетов на эти поезда открывается за 30 суток. Ранее в РЖД заявили, что при наличии технических возможностей будут оперативно увеличивать количество вагонов в составах, которые следуют в южные регионы. В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать овощи и фрукты летом. В ведомстве заявили РИА Новости, что цвет должен быть свойственным тому или иному виду плодов. Они не должны иметь признаков порчи, гниения, а также повреждений кожуры. Спелые фрукты отличают выраженный приятный запах. Покупать плодово-овощную продукцию, в том числе бахчевые культуры, следует только в установленных местах торговли. В случае необходимости у продавца можно потребовать документы о качестве и безопасности. На этом пока все. Далее в эфире Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, доброго-доброго. Знаете, о чем сейчас подумала? Вот всемирная паутина, если подумать, изначально была изобретена как раз-таки для обмена информацией и для пополнения копилки знаний человечества. Но к чему все пришло в результате? А к тому, что мы заглядываем в сеть. Больше для того, чтобы найти сериальчик для неспешного воскресного вечера или посмотреть видео про котиков. Я вот сегодня умилялась, как котик, весьма упитанный, кстати, противолежит неприятностям. Ведь противостоять им – это уже уровень супергероя. А оно нам надо, особенно в воскресенье? Конечно, нет. И пусть кто-то скажет, что все это глупости, но нет. Давайте-ка как следует отдохнем, а завтра уже с утра пораньше покажем всем, что такое работать по-настоящему хорошо, по-нашему, по-русски. Ну что, полетели?

знаете, это тоже вариант, а когда есть чего ждать, можно, конечно, и отложить на завтра, а то и на послезавтра то хорошее, что хочется получить прямо здесь и сейчас. Хотя, если подумать, это уже 80 уровень терпения, специально для тех, кто может сказать «номасте», сложить ладошки и обрести тибетский покой. А вот я, пожалуй, сестрица по розуму очаровательной Мари Краймбрери. Я не жду, и очень хочется наслаждаться каждым мгновением этого лета, этой жизни, что есть вокруг, слушать любимые песни здесь на русском. И да, друзья мои, общение с вами – это безусловный мой приоритет. А в следующем часе во время стола заказов надеюсь получить от вас 100 тысяч откликов, как это обычно и бывает. Ну а до этого мгновения обещаю песни хорошие ставить. Очень даже жизнеутверждающие, рождающие теплые, яркие летние воспоминания. Иванушки совсем скоро, потом Дмитрий Колдун и Айова на русском.

потому что песня «Айова» — это как раз те самые музкомпозиции, которые и зимой, и весной в любое время года приходится кстати. Помню, когда моя мама впервые услышала песню Кати Айовы, она говорит: «Слушай, а что это там такое было?» Девушка пела что-то про шутки и маршрутки, и так здорово и задорно у нее это получалось. Ну вот пришлось устроить маме культпросвет. В общем, независимо от того, который там год рождения написан в вашем паспорте, здесь на русском обязательно найдете песню, которая придется по душе. Попадет прямо в сердечко. Гости из будущего сейчас. Эльман и Трида чуть позже, потом Винтаж и Андрей Губин. «Ночь». Хит без срока давности. На русском.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Есть такие вот, знаешь, блогеры, которые на вопрос, что вы любите читать? Я люблю читать...
3: Смотрите, хорошая книга. Я вот дошел до страницы, где, вот помнишь, еще...
4: Я помню, там было написано...
3: О, она до сих пор на финском читает. А она...
2: Прекрасная книга, я тоже читал ее.
3: Да.
2: В темноте.
3: А давайте вести экскурсии в Выборге. Никто же не поймет, но будет интересно.
2: Давайте, да.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
0: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+.
9: Я работаю сам на себя. Поэтому, когда я разговариваю сам с собой, просьба не мешать. У меня совещание. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Устраивает плач Ярославны где-то на берегу водоема, потому что уронила в воду спортивный инвентарь. Гантелю или, может быть, скакалки? А, нет, мяч, все, вспомнила. Друзья мои, я надеюсь, что вы нынче плакать не собираетесь вовсе, хотя бы потому, что друзья, ваши родные и близкие наверняка уже позаботились о том, чтобы в следующем часе в рамках стола заказов для вас прозвучал привет, а может быть, вы кого-то порадовать хотите. Это тоже... готовы поддержать. 916-003-105-7 это наши мессенджеры. Пишите непременно. Кроме этого, сообщество Русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках. Все для вас. Жду в начале следующего часа.

0: что слушает страна.
1: Любимая на русском.
2: Она решила сдаться. Натанцеваться с ним.
0: Русское радио.
3: Но ведь она не твоя, хоть с тобой она даже иногда и бывает.
0: Любимая на русском.
4: Уходи, если сможешь, стань опять одинокой.
5: Все будет.

0: Всем привет! Я Роман Архипов, и вы слушаете мою новую песню «Все будет хорошо» на русском.
1: Русское радио.
2: Я жду

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, студия с новостями, Рустам Каримов. Центробанк оценил влияние ситуации на топливном рынке на инфляцию. Подорожание бензина и дизеля сказывается напрямую, поскольку они входят в потребительскую корзину. Если растут цены на топливо, то могут вырасти цены на другие товары и услуги через транспортные и производственные издержки. Еще подорожание бензина влияет на инфляционные ожидания граждан. Ранее в ЦБ заявили, что ситуацию на топливном рынке будут учитывать в июльском прогнозе по инфляции. В Госдуме предложили включить в ОМС исследование клещей на энцефалит, то есть такую услугу хотят сделать бесплатной. По словам авторов инициативы, от результата анализа зависит, нужно ли экстренное лечение. Сейчас врач по ОМС может лишь удалить клеща, а исследование на инфекции платное. Как пишет ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора, с начала сезона к медикам из-за укусов клещей обратились свыше 330 тысяч россиян. Рособорнадзор назвал самые частые ошибки на ЕГЭ по географии. Основные трудности были связаны с недостаточным пониманием общих географических закономерностей, слабым знанием терминологии и географической номенклатуры. Экзамен в основной день сдавали свыше 19 тысяч человек, не преодолели минимальный порог около 8% сдававших. Отмечается, что в целом показатели ЕГЭ по географии сопоставимы с результатами прошлых лет. Впервые за 7 лет ни один российский теннисист не вышел в четвертьфинал Уимблдона. В текущем розыгрыше турнира дольше всех из представителей России продержался Роман Сафиулин. Но в четвертом круге он проиграл сербу Новаку Джоковичу. В женском одиночном разряде россиянки не смогли преодолеть третий круг. Уимблдон – третий в сезоне турнир «Большого шлема». На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Друзья мои, здравствуйте. Если только что присоединились, знайте, что вы вовремя. Может быть, у вас уже понедельник начался, а может быть, в воскресенье последние часики досчитывает. Но, независимо от того, какой день, пусть будет все хорошо. Как у нас здесь на русском. И пусть все ваши мечты и чаяния сбываются, как у некоторых наших слушателей. Пишет нам Александр Герасимов. Александр недавно рассказывал о том, что, мол, собираюсь вместе с братом рвануть в Сочи. Такова была его мечта. И вот, та-дам, эта мечта воплотилась в действительность. Александр, как и обещал, в подробностях рассказывает, что состоялось, сложилось, ура! Добрый вечер, любимая русская, наконец-то сбылась наша заветная мечта. Мы в Сочи, на машине, шикарный вид на закат, настроение просто невероятное. Танцуем под вашу музыку, без русского радио никуда. Всем огромный привет, ну и самое главное, поздравляю брата Серегу с наступающим днем рождения. Осталось всего пару часов, и ты уже будешь совсем большой. Желаю тебе главное здоровье. Ну, а все остальное можно купить или заработать. Дорогой Александр, вместе с вами Сергея поздравляю. Я уверена, что следующий стол заказов, тот, что будет в 2 часа ночи по Москве, обязательно будет отмечен вашим поздравлением. Ну и за дивное видео огромное спасибо. Ах, какое морешко, ах, какой закат. Очень атмосферно и очень круто. Еще раз огромное спасибо, с наступающим. Привет, любимая русская, слушаем вас постоянно. Всей дружной компанией печем вкусный торт, должно получиться. Всем доброго, приятного вечера. Виталик, Ольга, Евгений, Ставропольский край на связи. Дорогой Виталий, вам и всем, кто рядом, приветище огромное, ну и вкусной выпечки.

Ну, то я уже готова с одной ноты угадать ту самую песню, которая будет в ближайшее время звучать в караоке, когда будет праздноваться день рождения чьей-то лучшей на свете подруги. Девчонки, какие вы молодцы! Аплодирую вам стоя. Наталья Подольская, Регина Тодоренко, подруга на русском. Ух, не знаю, как вы, а я сейчас громкость прибавила на полную. Всем очаровательным слушательницам любимого русского привет, привет, еще раз привет. Марта сообщает, день сегодня был замечательный, бигль мой устроил марафон по двору, едва за ним успевала. Желаю всем такого же заряда радости. Ну и пусть вечер будет уютным. Золотые слова, Март, поддерживаю. Передаю привет маме Маргарите, папе Дмитрию, брату Ярославу, ну и любимому Биглю. Скажите, как зовут животинку? Жду подробностей. Елена пишет, а я завтра выхожу на работу из отпуска. Что-нибудь веселенькое поставьте. Передаю привет моим родным, друзьям Юле, Коле, большой привет. Леночка из Подмосковья, мои наилучшие. Здорово, что вы на связи. Держитесь.

0: что, дорогие мои, продолжаем магию в прямом эфире творить, а вы пишете, а мы доставляем приветы ваши самым драгоценным, тем, ради кого бьется ваше сердце. Хочу поздравить доченьку Софию с днем рождения, мое солнышко, мое самое большое счастье, моя любовь, моя гордость, моя радость. Желаю тебе крепкого здоровья, легких дорог и исполнения самых заветных желаний. Пусть твоя жизнь будет наполнена любовью, улыбками и добрыми людьми. Помни, что мы всегда рядом, мы все тебя очень любим. Это Амед пишет, Ба Наташ присоединяются, тетя Ира и Оксана. Город Ташкент на связи, дорогие мои, жаркому Ташкенту большой привет. Ну, прекрасную новорожденную Софию, равно как и всех тех, кто появился на свет в этот день, 5 июля, поздравляю. Роман Шишкин мне желает легкого эфира, дружище, спасибо огромное. Людмила Агафонова-Белецкая передает привет всем-всем сотрудникам любимого русского, поздравляет всех с днем работников морского и речного флота и своих друзей из Камышина, конечно, тоже. Проскурякова Михаила и Кулаева Алексея. С праздником поздравляю всех причастных к этой отважной профессии. Здоровья, мира, добра, любви в семьях. Как всегда, диджеев обнимает, целует. Дорогая, чудная Людмила, вам и городу Камышину привет самый сердечный.
1: Русское радио.

как и ваше сообщение, по очень короткой дорожке до нашего эфира добирается, и это действительно здорово. Евгения Каминская сообщает, а мы на озере Зираткуль. Поздравляю самого дорогого, любимого мужчину Игоря Ямашева. Желаю, чтобы здоровье было крепким, как скала. Энергия била ключом, а удача сопровождала во всех начинаниях. Люблю тебя, ценю и очень уважаю. Подпись твоя, Женечка. Дорогая Евгения, если отдыхаете, если празднуете, привет самый сердечный. Алексей Власов нам пишет, Оренбург на связи. Алекс, здравствуйте. Давайте поздравим с днем рождения мою подругу Юлию Матвееву. Немного с опозданием, но лучше поздно, чем никогда. Абсолютно согласна. Юленька, вам здоровья, радости и удачи. Пусть все будет хорошо, как у нас на русском. Также привет улетает на родину моего отца и деда в поселок Иваньковский Гаврил Посадского района Ивановской области. Ребят, мысленно я с вами. Всем удачного начала трудовой недели. Алексей Власов, Степная Пальмира на связи. Мне, как всегда, пожелание отличного эфира, дружище, с вами только так. Татьяна Лобова сообщает, хочу передать привет самым лучшим соседям Юре и Маришке Ступниковым. Желаю хорошего вечера. Ох, когда с соседями дружба, это просто праздник. Елена Коршуненко сообщает, большой привет моей доченьке Ксении Коршуненко. Она сейчас на работе, желаю легкой смены. Дорогая Ксюша, знаете, что я вместе с вами. Хорошего настроения и всего наилучшего. А еще Катя Скрябина передает привет Юле Смольниковой. У нее день рождения сегодня. Счастья, радости. А еще моим дочуркам Даше и Ане большой привет. Люблю вас и очень скучаю. Катюша, вам большой привет. И еще раз всего хорошего. Пусть разлука закончится, пусть все будет хорошо.

продолжение темы очаровательных детей. Привет, русская, приветствую вас. Передаю привет всем слушателям любимого русского. Это Дэн, пишет Карелия, на связи город Петрозаводск. Дэн, судя по всему, отдыхаете с любимой дочуркой, классно выглядите. Ох, как я за вас рада. Пусть все-все у вас будет хорошо. Если что, с вами и за вас. Пекс, еще приветы. Спасибо, это говорит нам Марта, уточняет, что собаку зовут Джессика. Да, если у вас бигль, и он действительно нарезает круги по двору, то знайте, что вы не одиноки. Привет, любимая русская, передайте привет из солнечной Молдавии. Слушаем вас всегда и везде, особенно на даче, на улице, дома. Спасибо за прекрасное настроение. Вы мои самые любимые ведущие, пишет нам Анюта. Анечка, Анюта, вам приветище огромный. Привет, любимая русская, с днем рождения нашего админа Юлию. Здоровья, счастья, всего наилучшего. Участники группы «Город Борисоглебск», пишет нам Матвей. Юленька, дорогая моя тезка, вас с праздником, с днем рождения. Эльвире, спасибо за смайлики, за улыбочки, если что, я с вами. Мужу, любимому мужчине Димуле, большой привет, это пишет нам Наталья, уточняет, что вы, Дмитрий, самый лучший на свете, самый любимый, самый незаменимый. Красота.

0: звезды мои бесценные, пишите еще. Очень рад получать ваши приветы. 916-003-105-7. Мамульчике Кочетове Галине Николаевне из города Сарова большой привет. Сын Алексей на связи. Алекс, вам приветище. А у нас с Лерой сегодня годовщина. Это... пишет Влад, а привет еще передает Олегу. Ну что, разобрались. Еще сообщение от Александра, дальнобойщику Тимофею из Беларуси. Большой привет. Он везет груз из Италии в Германию. Желаю ему удачной поездки. Всем, кто за рулем, доброй дороги. Володь, большой привет. Володь, спасибо за то, что пишете, всякие интересности рассказываете. Любимому супругу Павлику от любящей супруги Асе большой привет. Ты самый лучший. Дорогая Ася, вам прекрасного вечера. Пусть все будет замечательно. Светлана сообщает, передаю привет любимому мужчине. Он сейчас сидит рядом со мной и слушает. Шалынков или Шалынков. А в общем, Александр Игоревич, я тебя очень люблю. Ты мой хороший. Светочка, Светлана, пусть Александр Игоревич прямо сейчас вас крепко обнимет, расцелует в обе щечки и еще раз вспомнит, что вы главное его счастье. Вообще, мира, любви и взаимопонимания хочется пожелать каждой семье, каждому дому.
1: Стол заказов русского радио.
2: Ты кто?

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Госдуме спрогнозировали окончание проблем на топливном рынке в ближайшей неделе, до сентября. В Думском комитете по энергетике заявили RTVI, что правительство приложило значительные усилия для стабилизации. Логистика налаживается, кроме этого нефтепродукты начали закупать за рубежом. Накануне президент подписал закон о мерах поддержки топливного рынка. Среди прочего, смешение прямогонного бензина приравняли к производству высокооктанового топлива. Минтруд подготовил рекомендации по трудоустройству и адаптации участников спецоперации. Среди прочего, работодателям советуют переводить военно-учетные специальности в гражданские. По этому принципу командиров рекомендуют назначать на руководящие должности. Механиков, водителей БМП и танков необходимо трудоустроить шоферами, снайперов и разведчиков можно взять охранниками высшей категории, а операторы беспилотников могут работать по профилю. Минпросвещение в июле утвердит новый стандарт обучения в 10-11 классах. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил РИА Новости, что обновленная программа должна вступить в силу с сентября следующего года. Главные изменения коснутся точных и естественных наук. В частности, уроки математики, физики, химии и биологии станут более прикладными. По словам министра, благодаря обновленному стандарту школьники смогут учиться тому, что им действительно может пригодиться в будущей работе. Криштиану Роналду заявил, что нынешний чемпионат мира по футболу станет последним в его карьере. При этом 41-летний португальский нападающий отметил, что в целом перестанет играть, когда захочет. Ранее сборная Португалии вышла в 1/8 финала и теперь встретится с командой Испании. Роналду, пятикратный победитель Лиги чемпионов, становился чемпионом Европы и сейчас выступает за Аль-Наср Саудовской Аравии. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

друзья мои, вспоминаю свой первый радийный эфир, и весь этот час, а это было именно 60 минут, хотелось мне сказать, заберите меня отсюда, пожалуйста, хоть авиацией, хоть конным транспортом, как угодно. Вообще не могу не заметить, что когда прилетает самолет маленький и за большие деньги отвозит тебя на другой конец нашей необъятной планеты, вот это называется праздник. Прекрасная Валерия прямо сейчас в это самое время отдыхает в Дубае, несколько часов назад, какие пляжные фото выложил в своих соцсетях. В потрясающей форме находится певица и говорит, что да, в Дубае жарко, но не так, чтобы особенно. Всего-навсего плюс 37, сущая ерунда. Но мы здесь при наших московских погодах плюс 18 и периодически возникающими дождями ничего так держимся нормально и даже отпускного настроения не теряем прямо в начале рабочей недели. Независимо от того, который час нынче в вашем городе, заканчивается ли воскресенье или понедельник уже начался, пусть будет солнечно, ярко и очень хорошо. Во всяком случае, на душе. Дискотека «Авария», Лариса Долина и мод в самое ближайшее время на русском. Ну, а я, Юлия Калинина, остаюсь с вами до полуночи.

Сегодня радиобоги определенно на моей стороне, потому что лично мною бесконечно любимые треки появляются в эфире. Это действительно круто. Здесь на русском обязательно найдется ваша песня. Только что Мот и Август — это ты. Да, здорово смотреть на наших знаменитостей, которые вместе с детьми, с женами, с супругами отдыхают где-то на морях, на берегах, заряжаются солнцем и творческой энергией, чтобы потом бам с осенью и выдать нам целый ряд по-настоящему горячих хитов. Обязательно услышите их здесь, на русском. Стараемся, чтобы самые яркие премьеры нашей эстрады обязательно попадали прямо вам в ушки и в сердца. Группа «Рефлекс», Ольга Серябкина, 5 утра, и Ваня Дмитриенко в ближайшее время здесь, на русском. Ну, а я, Юлия Калинина, обещаю вас до полуночи не оставлять. Можете все мое отличное брать себе. Не жалко.

вот когда-то кто-то кому-то говорит, что, мол, ты даже не представляешь. И тут же мне представляется, что нет воображения у товарища. Потому как вообразить любую абсолютную историю можно по щелчку пальцев. А если вы не только воображением богаты, но еще и чувством юмора, знайте, друзья мои, что следующая информация, она абсолютно точно для вас. Ведь ваши шутки наверняка улыбаются ваши родные, близкие, друзья. А теперь может вся страна буквально кататься со смеху. Что для этого нужно сделать? Вашу шутку, придуманную именно вами, взять и оставить на нашем сайте rusradio.ru. А лучшие шутки в эфире озвучат Антон Юрьев, но их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности по традиции на нашем сайте rusradio.ru.

0: Ну вот что ни говори, а эта история, безусловно, только начинается. Первая совместная работа о Насте и Диме Билана. Думаю, что это не эпилог, а скорее пролог долгой и счастливой творческой жизни. Ну, хотя бы часть совместной. Напротив меня коллега мой Илья Крылов. Илюш, привет.
1: Привет, Юля.
0: Привет. Знаешь, хотела у тебя спросить. Вот ты человек мягкий, деликатный, очень добрый, душевный и участливый. А бывало ли в твоей жизни такое, что эпилог чего бы то ни было, любви, там, дружба, а может быть, профессиональный какой-то деятельности был громким и насыщенным, так чтобы дверью
1: бабахнуть. То есть сорвался и полетел,
0: да, и не остановить больше.
1: Да. Ну, слушай, ну все-таки стараюсь держать себя в руках без крайностей каких-то. Тихо, мирно, равномерно. Ну, а зачем вот это все?
0: Ну, на самом деле, я тебе могу сказать, что когда человек с фигурой Шварценеггера на тебя надвигается, как-то не очень хочется...
1: С ним связываться.
0: Да, да, ссориться. Во всяком случае, я вот, ты знаешь, если у меня будет какая-то неприятная информация...
1: Зови меня.
0: Нет, я, знаешь, как сделаю? Я встану от тебя на противоположном...
1: расстоянии?
0: Да, да, углу стола, и вот через стол буду сообщать тебе это все. Илюша, ты сегодня работаешь вместо меня. Ха-ха-ха, я побежала.
1: Ну, давай так и сделаем.
0: Да, хорошо.
1: Ну, только мы по-доброму это сделаем, естественно.
0: Да, хорошо. Вот, ты знаешь, это на самом деле очень приятно, когда человек большой и добрый. Это просто сокровище. Я тебя оставляю в самой надежной, в самой теплой, в самой приятной компании. Слушатели наши, как всегда, тебя скучать не дадут. И до завтра, до 8 вечера прощаюсь с вами, бесценные мои друзья. С вами было просто невероятно хорошо этим воскресным вечером. Всем пока.
1: Пока.
0: Пока.
2: На русском радио Юлия Калинина.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Дональд Трамп призвал Владимира Путина скорее завершить бои на Украине ради сотрудничества с США. В телефонной беседе американский президент сказал, что необходимо продолжить контакты между двумя странами, в том числе по военно-политической и экономической тематике. Подробностями разговора поделился помощник российского президента Юрий Ушаков. Подчеркнул, что Трамп подтвердил готовность содействовать прекращению боевых действий. В Министерстве труда заявили о праве бизнеса перейти на четырехдневную неделю, но для этого необходимо согласие работников. Глава ведомства Антон Котяков объяснил, что нынешнее трудовое законодательство позволяет гибко регулировать режим занятости. Минувшей осенью министр говорил, что переходить на четырехдневную неделю на федеральном уровне не собираются. Среди причин – дефицит кадров в некоторых отраслях. В Москве сегодня на МЦД-4 временно закроют станцию «Серп и Молот». В столичном департаменте транспорта заявили, что это связано со строительством нового одноименного городского вокзала. Для поездок пассажирам рекомендовали пользоваться станциями «Римская», «Площадь Ильича» или «Москва-Товарная». Кроме этого, до сентября по будням в часы пик станция «Парк культуры» кольцевой линии метро будет работать только на выход пассажиров. Там решили ремонтировать эскалаторы. Москвичей предупредили об огуречных дождях. В центре ФОБОС заявили, что столичный регион накроют затяжные прохладные осадки. Перерывы между дождями будут недолгими, в основном ночью. По прогнозу, за неделю выпадет до 80% месячной нормы осадков. Температура воздуха будет стабильной. Дневные часы до 23 градусов, а ночью не выше 14. Раньше огуречными называли долгие дожди в середине лета, когда наливаются огурцы. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: Так, без какой-либо особой причины. Проснулся, глаза открыл, увидел новый день, солнце или даже дождь. Счастлив или наоборот, спать ложишься, мечтаешь о чем-то хорошем, думаешь и так сладко засыпаешь с улыбкой. Но разве все это не счастье? Еще какое счастье? Так что всем счастья в мелочах и по-крупному сегодня в этот понедельник, 6 июля. Начинаем вместе новую рабочую неделю на Русском радио. Удачи вам и приятных минут и часов в нашей музыкальной компании.
1: На Русском радио

0: песня на русском. Какое счастье вдвоем любить одно.
1: Какое счастье снимать свое кино. Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мой

0: я вот, кстати, никогда мимо такого не прохожу, когда из крана вода капает или свет просто так горит. Все закрою, выключу. Бережливость, мне кажется, качество хорошее. И копейка рубль бережет, опять же. Если по капле просто так вода капать будет из крана или ручейком особенно, какой расход впустую получится? Так что, если все мы на это будем обращать внимание, природе принесем пользу. Ну, а мы, русская, пользу приносим вам. Прекрасными песнями наполняем каждый ваш новый день. Дальше в исполнении Миа Бойки, Джонни и Виктории Дайнеко.
1: Ей

0: На русском радио Илья Крылов.
1: От всего вокруг, да и от нас самих тоже, только память и остается. И важно больше совершать хороших дел, чтобы память добрая была, и кто-то потом кого-то хорошим словом вспомнил. Ну и, конечно же, память штука сильная. Невозможно забыть, например, первый раз в первый класс, первое место работы, первый поцелуй. Это всегда самые прекрасные, самые сильные воспоминания. С этим столько всего связано у нас. Ну а первая любовь, как бы сейчас спела группа «Тестостерон», это не лечится. Кстати, а что нам мешает послушать эту группу, эту песню на русском? Включаю.

И в этом мы действительно похожи с Ираклией, со всеми, у кого тоже солнце внутри, вне зависимости от времени суток за окном. У ведущих русского радио всегда солнце в душе и в сердце, по-другому мы просто не умеем жить. Не потому, что нам кто-то сказал, там приказал, нет, просто сами светимся от счастья, что имеем возможность быть здесь в большой команде русского радио, прикасаться к легендарным песням, группам и сольным исполнителям. Дальше с нами Бурито, гости из будущего, и Юлиана Караулова с композицией «Разбитая любовь». Звучит, конечно, грустно, ведь разбитую любовь не склеить никогда. Но давайте возьмем себя в руки и не будем забывать, что все будет хорошо. Илья Крылов у микрофона. Всем большой привет!

0: без тебя.
1: Хорошо, конечно, когда ты по волнам плывешь, на лодке там, например, по реке или на море. Вот когда ты по волнам дождевой воды идешь, и не в сапогах, а в кроссовках, это уже совсем другое удовольствие, вернее, отсутствие его. Потому что к погоде не подготовился, и ливень тебя врасплох застал. И вот ты шлепаешь и шлепаешь по лужам, по волнам этой непролазной воды. И уже этим летом я, Илья Крылов, такую передрягу попадал, да. Ну, что поделать, буду теперь предусмотрительнее.

Новые праздники будут обязательно в столе заказов Русского радио, до которого уже рукой подать. Через 20 минут я, Крылов Илья, начну читать ваши сообщения. Отправляйте их уже прямо сейчас на номер 8-916-003-105-7. Также можно написать в Максе, ВКонтакте, Одноклассниках Русского. Давайте поактивнее, будем общаться.

0: лучшее.
1: Иногда ищу тебя, ищу уже давно.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Всем привет! Я Роман Архипов, и вы слушаете мою новую песню «Все будет хорошо» на русском.
1: Русское радио.
2: Я жду тебя.

с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Все в сборе, все готовы передавать приветы и поздравлять. Это стол заказов на русском. Меня зовут Илья Крылов. Здравствуйте, обращайтесь, помогу. Заходите в Одноклассники и Контакт русского радио. Макс, оставляйте сообщение там и присылайте письма на номер 8-916-003-105-7. От Тимура послание. Здравствуйте, прошу передать привет моей семье Даше, Максиму, нашей Ангелине. Пожелайте им добра и счастья. Саша написал, хочу передать привет своему другу-дальнобойщику Тимофею из Беларуси. Он везет груз из Италии в Германию. В дороге слушает русское радио через интернет. Желаю ему удачной поездки. От Зай послание. Спокойной ночи моему любимому мужчине Димуле. Это моя мечта. Безумно люблю тебя. Ты мое все. Ты моя жизнь. Это волшебство. Спасибо за вечер. Вот прекрасно люди вечер как-то провели. И теперь уже в ночь перешли под песни русского радио. Дальше родителям Ольге, Станиславу, сестренке Ксюше, бабе Кате. Тоже привет летит. От кого не знаю, здесь человек не подписался. Анатолий передает свой привет Жанне. Люблю тебя сильно. Ты мое солнце.
0: Стол заказов на русском радио.

Ваше прекрасное сообщение уводит меня за собой. Вот что написали вы в стол заказов. Прислали на Русское радио. Доброго времени суток. Хочу передать привет. Это сеть пекарен Дон Батон. Пожелайте удачи в их работе. Написала Ирина Тимофеева. Дальше. Здравствуйте. Передаю большой привет коллективу столовой на Тихой. Город Владивосток от Алексея. Послание. Русская, передайте привет подруге Вике. Не плачь. Все пройдет. Обида заживет. Придешь ко мне на блинчики. Подруга успокаивала. Вот это, понимаешь, женская дружба. Когда подруга блинчиками заглаживает какие-то сердечные раны. Вика, все будет хорошо. Это Русское радио. По-другому быть не может.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Продолжается стол заказов на русском. Его веду сегодня я, Илья Крылов. Напоминаю, что написать вы можете во все русскородийные мессенджеры на номер 8-916-003-105-7. В конце обязательно подпишитесь и соцсети подключайте к процессу переписки. Илья, привет! Хорошего дня! Спасибо за эфир. Это Людмила Уссурийск. Людмила, спасибо. Привет вам. Доброе утро, пишет Людмила. Уважаемые слушатели, пусть это утро будет для вас ярким, радостным. Ваш день сложится самым наилучшим образом. Желаем отличного настроения, удачи во всех начинаниях, много приятных моментов, продуктивной недели. Своим пациентам я желаю удачи. Хочу поздравить одноклассницу с днем рождения, Наталью Баблак. Желаю тебе крепкого здоровья, женского счастья, финансового благополучия. От Юли послание. Привет, самое классное настоящее русское радио. Вам, Илья, тоже привет коллегам, кто сейчас в длинном отпуске, потому что мы работаем в замечательных школах Петроградского района Санкт-Петербурга. Еще привет моей доченьке и маме Юле. Вам тоже огромный летний привет.
0: Русское радио.

И никак я, Крылов Илья, не могу не вернуться к вашим письмам. Пишут нам со всей страны на Русское радио и со всего мира. Город Ташкент на связи. Здравствуйте, Русское радио. Хочу поздравить доченьку Софию с днем рождения, мое солнышко. Ты мое самое большое счастье, моя любовь, моя гордость и радость. Желаю тебе крепкого здоровья, легких дорог, исполнения всех самых заветных желаний. Пусть твоя жизнь будет наполнена любовью, улыбками и добрыми людьми. Помни, я всегда рядом. Мы тебя любим. Твоя мама, твоя па Наташа, твоя тетя Ира и Оксана. Дальше от Марины Платовой привет летит из города Бора. Всем слушателям Русского радио, своей новой работе Марина передает привет, а именно Технопласту, сегодняшней ночной смене, Елене Цыгановой, Светлане Орловой, Елене Галовой или Головой, можно и так прочитать. Поставьте веселую песню. Привет от Марины всем. Марина, будет песня, встречать прямо сейчас на Русском радио.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: 2:28 в ночной Москве. Продолжаем программу. А вот и новые сообщения. Их очень много. Здравствуйте, Русское радио. Пишет вам Александр Кипенко из города Петровска-Забайкальского. Я желаю хорошего дня, отличного настроения всем водителям маршрутного такси. Все будет хорошо. Дальше коржики передают большой привет и поздравляют с днем рождения дорогую коллегу Людмилу. Желают всего самого наилучшего. Здоровья, счастья, успехов в службе. Русское радио присоединяется. От Юлии послание. Здравствуйте, русская, а у меня сегодня день рождения. Желаю себе счастья, здоровья и всего хорошего. Юля, какая вы молодец. Мы вам тоже этого и много-много чего еще желаем. От Людмилы из ночного Крыма привет летит. Включили свет после длительного отсутствия. Готовим еду, набираем воду. С вами веселее Русское радио. Большой привет всем крымчанам. Не падайте духом, все будет хорошо. Верно, Людмила, никогда падать духом не надо. Мы с вами, вся Россия с вами. Из Самары большой привет. Было бы замечательно, если бы вы меня сегодня поздравили с днем рождения. Меня зовут Михаил Рыбин. Михаил Рыбин, мы вас поздравляем с днем варенья. Пусть у вас все будет прекрасно. От Натали привет. Летит мне Илья, вам привет. Спасибо большое. Мужу Денису привет. Будь здоров, мой рыбак. Ну и рыбу для Натальи рыбак лови.
0: На русском радио «Стол заказов».

0: Это была Лиза, а теперь будет Мишель передавать свой привет на русском радио. Илья, доброй ночи, передайте привет, сердцеед, я соскучилась, жду. Твоя Мишель, дальше огромный питерский привет и доброй летней июльской ночи всем слушателям любимой радиоволны «Русское радио» и любимым голосам любимых диджеев, как наш рулевой в теплую июльскую ночь Илья Крылов. Илья сейчас на телеканале НТВ, идет премия РУ-ТВ. Все молодцы, поздравляю с вручением самовара. Всем теплой июльской недели. Ваш верный друг и слушатель любимой радиостанции «Русское радио». И вас лично, Илья, Андрей Геннадьевич. Андрей Геннадьевич, очень приятно. Прям тронут. Вы молодец. И телевизор смотрите, и радио слушаете. Наш пострел везде поспел. 8-916-003-105-7. Пишите. Контакт, Одноклассники, Макс, Русского радио. Заходите, где удобно. Там оставляйте свои прекрасные сообщения.
1: Стол заказов Русского радио.

0: Реклама на русском.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Юридически подкованная пенсионерка за вознаграждение доведет до истерики любую организацию. Рекламная служба русского радио 5. 7 9 7 7 9 9

0: Летом сегодня не спится, передайте мне, Лене Протасовой, приятную любую песню, буду очень признательна вам. День на даче плодотворно прошел, огурцы в теплице, привязали, томаты покормили, сейчас гроза в городе Кирове. В Киров Лене Протасовой летит привет, чтобы урожай собрали. Лена, вы под песни Русского радио просто шикарнейший. От Мишани дальше привет, доброй ночи, Русское радио, очень хочется передать привет в город Брянск, особенно в поселок Старь, всем отдыхающим в город Анапа, всем мирного неба над головой. И еще. Привет, Русское радио. Привет, Илья. Легкого вам эфира. Спасибо большое за компанию. Большой привет передаю Леночке, а также всей республике Башкортостан и Уфе от Александра Михайловича Пегова. Это было. Легкого понедельника вам и классного лета. Спасибо, Александр Михайлович, и вам также. Взаимно.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.